0: 101.5.
1: Твое время 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Твое время. 6 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, с 1 июня дети с 10 лет могут ездить на поездах без сопровождения взрослых. В пути следования за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут только встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявки на такое путешествие можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке ребенка в поезд нужен документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдадут в кассе, и квитанцию об оплате услуги. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Волжский трубный завод, филиал трубно-металлургической компании, подвел итоги заводского этапа ежегодной молодежной научно-практической конференции. Лучшие проекты будут внедрены на ВТЗ и других предприятиях компании. А их авторы представят завод на общекорпоративном форуме «Горизонты». В конференции приняли участие сотрудники из 27 подразделений ВТЗ, студенты профильных вузов, представители других предприятий ТМК и компаний-партнеров. Всего молодые специалисты подали более 120 заявок. Из них до финального этапа дошли 66 исследовательских работ, направленных на оптимизацию производства, развитие бизнес-процессов и усиление экономического эффекта. В Сурайкино полиция задержала 43-летнего жителя, который в нетрезвом виде угнал автомобиль отца ВАЗ-21213. Заявитель сообщил, что не обнаружил машину, припаркованную около дома. Подозреваемый сын заявителя пояснил, что взял ключи и выехал по личным делам. В отношении него возбуждены административные и уголовные дела по статьям 12.8 «Управление в состоянии опьянения» и 166 «Неправомерное завладевание автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. В Волгограде при поддержке компании «Viva Market» и фонда «Волшебный фонарь» завершаются съемки короткометражного мультфильма о скоростном трамвае. В проекте, который покажут на международном кинофестивале в Санкт-Петербурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Под руководством команды из Санкт-Петербурга они за 5 дней создали около 2000 кадров, 7 фонов декораций и 6 трамваев. Сюжет мультфильма переносит зрителей в разные эпохи города. От Царицына и Сталинграда до современного Волгограда. Вскоре мультфильм появится в соцсетях волгоградского ДСО. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Когда я достаю пылесос, мои коты прячутся за микроволновкой и микроволнуются. Вот такие шутехи, ребята. Большего нет для вас сегодня, в среду, 3 июня. Хотя, кто знает, может быть, что-нибудь придумаем дальше там.
3: Видно, что мы подготовлены.
2: Мы такие заранее все продумываем.
3: Так, ну что, друзья, кто не в курсе, напоминаем, что лето все-таки на дворе. Во-первых, согласно календарю, как минимум.
2: Да.
3: Для всех тех, кому нужно напоминать о других календарных событиях, да, кто в целом не привык там записывать, что-то вытаскивать из чертогов своей памяти. Рубрика «День в истории», она для этого и создана. Безусловно, пробежимся еще по прогнозу погоды, хотя многие вообще забили уже за этим следить, потому что что?
2: А смысл?
3: Алло, да. Вот это вот разочарование после того, как ты постирал все вещи зимние, уже убрал в шкаф, их надо опять, вот эти толстовки, какие-то, кто-то даже куртки достает обратно.
2: Классно.
3: Кто-то даже в шапках там, в общем, понятное дело,
2: кто-то
3: мы
2: просто
3: понимаем.
2: Жирненький, и поэтому ему тепло всегда.
3: Мы вас понимаем.
2: Вот. Значит, что касается рубрики «Сенсация», тоже будет, ребятки, конкурс под названием «Проще простого» однозначно. Ну и, соответственно, афиша.
3: Да. Друзья, заглядывайте 6 июня к 11:00 в парк ЦПКО. Там, на главной сцене, состоится фестиваль «День индийской культуры».
2: Неожиданно.
3: Тебя ждет грандиозное шествие колесницы, танцы, росписи хной.
2: Митхун Чакраборти будет?
3: Возможно. Джимми,
2: это он, да.
3: Так, росписи хной, индийские базары, фудкорт, оздоровительные практики на траве и медитации.
2: Так, подожди, стоп.
3: Краски Холли и многое другое.
2: Индийский, я так понимаю, фастфуд будет, уличная еда.
3: Там ногами никто не будет ничего смешивать.
2: Блин, а смысл тогда? Тогда неинтересно, ё-моё. Я столько видосов насмотрелся, я хочу попробовать.
3: Но это надо ехать куда-то подальше. Не в ЦПКО. Чуть дальше, да.
2: Хорошо.
3: Энергия Индии, задорные ритмы, яркий колорит, атмосфера радости и счастья. Поэтому обязательно приходите. Там целая программа, поэтому ищите расписание обязательно в официальной группе ВКонтакте. Вход абсолютно свободный.
2: Да, друзья, ну а прямо сейчас мы кричим вам, прям на вас мы кричим, что самое родное в мире. Это шоу
3: 3-4.
2: Понятно.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
12: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
13: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знает. Погода на Волгоград ФМ.
1: Так, ребят, чё кого? Во-первых, давайте про очевидное сразу скажу. Уже немножко бесит. Бесит жара.
2: Уже. Я извиняюсь, а куда ты выезжал вот вчера, сегодня, что у тебя уже жара бесит?
1: Да вот ехал сейчас
2: потому
1: в машине.
2: Потому что у нас нету.
1: Нет, такой заехал, значит, смотри, что, я сел в машину.
2: Так.
1: Там закрыто было все, да? Я такой, значит, понимаю, что в
2: может,
1: ней...
2: Может, тебя просто бесит аквариумы?
1: Ну. В ней жарко, короче, все. Я такой думаю, нет, пожалуйста, не надо. Ладно, короче, у нас что есть? У нас есть классные города и села, да, куда мы собираемся отправляться в путешествие в рамках прогноза погоды. Что есть?
2: Так, отправляюсь к твоему сыну.
1: Угу.
2: В Богдановщину.
1: А, вот
2: Богдановщина
1: так
2: в Смоленской области. Там существует населенный пункт. И, соответственно, плюс 15 там. Сколько ему годиков как раз?
1: 14.
2: Почти.
1: Вот, значит, я нашел Курганскую область. И первое, что мне попалось, Богданы.
2: Угу.
1: Вот, но это потому что Б. Значит, но решил выбрать большое Султаново. Потому что если бы я был султан...
2: Если бы я еще был большим...
1: Да, значит, плюс 17 градусов там обещают.
2: Что касается погоды в Волгограде, у нас ясная погода, сегодня осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, плюс 17 на данный момент, дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду, плюс 23 днем, плюс 13 ночью. Завтра в четверг ожидается облачное с прояснением погоды, при этом плюс 25 днем, плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Но сегодня сразу два праздника, посвященных движению, друзья. Сегодня Международный день бега и Всемирный день велосипеда. Вот, да, соответственно, либо куда-то намылить свои педали, либо кроссовки, вот.
2: Ну, кстати, можем сразу сказать, что 6 июня есть повод намылить свои педали. Потому что всероссийский велозабег состоится, в том числе и у нас в городе. Единственное, вчера была предпринята мной попытка зарегистрироваться там через госуслуги. И нет бы, ну, когда места заканчиваются, просто написать, что регистрация закрыта, допустим.
1: Ну да.
2: А они просто, ну, там просто тебе выдают карту, показывают точку, где будет забег, судя по всему, без тебя. Точнее, заезд. Ну и все, дальше не продолжается регистрация. Ну, то есть ты не можешь дальше пройти, там, кнопочки и дальше нажать, там, окей,
1: зарегистрировать. Квест закончился.
2: Все, карту тебе показали, и че? Ну, скажи, здорово. Что нет мест, ну, ё-моё. Так, поехали дальше. Праздник прогульщика сегодня. Странно отмечать это в день каникул.
1: Ну,
2: что там прогуливать-то?
1: Ну, да. Ну, или народ прогуливает какой раз уже.
2: Ну, если на работе.
1: Ну, это да.
2: Тогда еще ладно.
1: Да-да-да.
2: Хорошо. Так, приходили, помнишь, к нам в рамках, хотел сказать, чистого четверга, в рамках спортивного четверга парашютисты. Представители парашютного спорта и парашютной школы. Так вот, сегодня день рождения парашюта, 115 лет.
1: Да.
2: Уже 115 лет мы пишем парашют через Ю.
1: Да, да, да, кстати. Значит, сегодня еще Всемирный день косолапости.
2: Угу.
1: Если, ребята, вы немножечко, так сказать, косите ногами, то ничего страшного. Вот, пожалуйста, даже
2: есть
1: для вас
2: отметить.
1: Придуман праздник. Можете прям сегодня всем на работе сказать, что, ребята, я проставляюсь. День портных.
2: О, так, Светлана
1: Тихо,
2: Балашова.
1: Тихо, как в раю.
2: Светлана Балашова, поздравляем вас. Моя фея. Тихо, как в раю.
1: Да.
2: А при чем тут портные?
1: Еврейский портной песня.
2: А как же, мы не будем поздравлять всех тех, кто шьет дела, нет?
1: По коням у нас криминал, походу.
2: Так, сегодня Международный день сомелье.
1: О, сомелье.
2: Ну, мне кажется, вот те люди, которые толпятся с утра у красно-белого в ожидании открытия, спрашивают 30 рублей на проезд, потому что он потерялся, да?
1: Да-да.
2: Можно ли их назвать сомелье?
1: Ну, в какой-то степени, если спросить.
2: Опыта у них поболее, мне кажется, нет?
1: Точно, да, кстати, вполне себе. День шоколадно-миндального печенья.
2: И день средств защиты от насекомых, а мы помним по вчерашнему факту, что у насекомых вырабатывается иммунитет, они уже с кайфом принимают эти пшикалки.
1: Да, ребят, к репеллентам осторожнее, надо заранее прочитать какие-нибудь лайфхаки про них.
2: Или молитвы.
1: Ну, кстати,
2: чтобы отвести побочные эффекты.
1: Так, из таких событий, которые стоит озвучить, наверное, есть кое-что интересное.
2: В 1970 году, 3 июня, создан первый искусственный ген в живой клетке.
1: Искусственный ген?
2: Да.
1: Его звали так, как он был первый, Геннадий.
2: Возможно.
1: Ну, просто так.
2: Ген first, нет?
1: Ген first.
2: Ну, он же первый.
1: Ага.
2: Если честно, не очень понятно, да, из этой формулировки «и чё?».
1: «И чё дальше?».
2: Да, хотелось бы пояснение.
1: Да.
2: В чем прорыв, прикол?
1: Франсуа Бланшар
2: придумал парашют.
1: Продемонстрировал, да, сконструированный им парашют в 1785 году. По сути, вот от этого мы и пляшем.
2: То есть не Леонардо да Винчи,
1: нет.
2: Да?
1: То есть, ну как бы... Не-не, ребят, я не видел, если честно. Что там он? Ну, я не знаю, они говорят, так это же Леонардо... Я честно не видел, ну... Вот моя версия.
2: Где он, где я?
1: Да.
2: Так, в 1980 году, именно 3 июня, в США из-за ошибки в системе обнаружения запуска ракет объявлена ядерная тревога. Просто
1: нормально.
2: По всей стране неожиданно.
1: Ё-моё.
2: Ребята, все, полетело!
1: Да.
2: Шапочки из фольги, срочно!
1: День основания футбольного клуба «Ливерпуль» в 1892 году. В Волгограде, кстати, есть, в том числе, фанаты этого клуба, я знаю.
2: Так.
1: Да, вот, ну, просто сказал.
2: Два.
1: Просто. Поздравляем, да, два фаната.
2: В 3 июня 2004 года в Бельгии открылся самый глубокий крытый плавательный бассейн «Немо».
1: Так.
2: Какая же его глубина, возможно, мы узнаем.
1: О, прикольно, слушай.
2: Конкурс «Я проще просто».
1: Да, ну, а прямо сейчас, друзья, мы готовимся как раз к этому конкурсу. Запишите номер 39-101-5.
3: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
1: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
2: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
2: Да, ребята, можно звонить. 39-101.5. Время 7:41. ИП «Соболев Матвей Сергеевич», компания «Озеленение 34» предлагает нам забрать саженец сосны горной. И уверен, что есть люди, которые могут себе такое позволить. У нас есть классный вопрос. Предлагаем два варианта ответа. Ну и непосредственно желаем тебе удачи. Кто же с нами на связи? Алло, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, кто это такой там за эфиром у нас?
4: Это Юрий.
2: Юрий. Юр, что, куда ты едешь?
4: Ну, как всегда, на работу утром мы все торопимся.
2: Да? Не все, оказывается, прикинь.
3: Некоторые, если... наоборот, максимально оттягивают этот момент.
2: Да, такие, говорят, еду с работы, например. Вас спрашиваем, когда у них потом. Кто-то говорит, да, я дома сижу. Что такое, типа, уволился. Вот такие есть тоже люди. Ладно, Юр, ну давай тогда поиграем. У нас есть один вопрос, два варианта ответа. Выбирай правильный и забирай подарок.
3: Итак, мы сегодня вспомнили, откопали некое событие, которое случилось еще в 2004 году, тоже 3 июня. Тогда в Бельгии открылся самый глубокий в мире крытый плавательный бассейн, который назывался Немо. И дальше такая приписка с обозначением глубины. Давай-ка выясним, сколько-то, собственно, самый глубокий в мире-то бассейн составляет в глубину. Сколько метров? Итак, 33 или 44?
4: 33.
3: Успел загуглить заранее? Признавайся.
4: Честно сказать, да. Я год назад слышал ровно этот же вопрос у вас на конкурсе.
3: Точно ли у нас? Сейчас мы будем выяснять, насколько ты преданный слушатель.
2: Не, нормально.
4: 100%, я помню. В том году ехал, и точно только не я отвечал, а женщина какая-то.
2: Такая у тебя хорошая память. Слушай, а что ты делал в ночь на 28 апреля в 2003 году? Просто у нас,
3: у нас одно дело не раскрыто.
2: Висяк.
3: До сих пор.
2: Не, прикольно, слушай. Не, ну здорово же, мы же просто от календаря.
3: За твою либо феноменальную память, либо феноменальную фантазию. Тут два варианта.
2: Да.
3: Мы тебе присуждаем тот самый приз.
2: Да.
3: Что у нас там? Лавровая ветвь, венок, что там?
2: Венок, судя по всему.
3: Венок.
2: От друзей.
3: От коллег.
4: Я Юлий, а не Юрий, да?
3: Почему бы и да?
2: Почему бы и да, хорошо.
3: Так, ну что, давай отмечать
2: победу. И я Брут.
3: Давайте отмечать победу, мальчики, пока вы всех не помянули.
2: Да.
3: Кричите название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты умеешь нырять глубоко-глубоко.
2: Это он из-под воды сказал, Дин, ну ты что, не понимаешь, что ли? Вот, ну подержи еще время.
3: Они же так как раз, вот, да, из глубины вот такие пузырьки летят. Так, ну что, Юр, давай так, у тебя вообще есть ли садовый участок? Подожди. Садовый участок, куда отъедет сосна? А то, может, тебе реально не надо, мы тебе реально из лаврушки просто подарим веночек.
4: У меня есть участок, я дом строю.
3: Есть участок и нет совести. Посмотри, он хвастается.
2: Да не-не, нормально. Я здесь могу сказать только сожалею. Вот так. Да, это же...
3: Мы за тебя рады, но не искренне. Не от всей души.
2: Да не, мы просто знаем, что это такое. Вот Дина сама не даст соврать. Она до сих пор находится в режиме... Это все, блин, мы сделали. Вот, и сколько теперь платить?
3: Это все мы не доделали?
2: Это все мы не доделали, да. Ну давай, ладно, еще раз. Как ты говоришь, там название нашего утреннего шоу звучит...
4: 3-4!
0: Реклама.
5: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленение34.

0: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Баги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Итак, друзья, давайте будем выяснять, какие интересные события происходят в этом мире. Мы не можем пропустить их просто никак, да? Поэтому прямо сейчас давайте уже двигаться в сторону и в направление, да? Что у нас есть прикольное? Что у нас есть такое необычное? Что у нас есть такое клевое? Что действительно может привлекать ваше внимание? Ну, давайте начнем с того, что есть определенные мифы, связанные с комарами, которые в рамках, так сказать, научной беседы решил один, значит, представитель научного мира развенчать.
3: Вот. Ну-ка. Он...
2: По поводу комаров, давайте быстренько, значит. Все комары пьют кровь. Правда, крови питаются только самки.
3: Самки же, ну.
2: Да, дальше. Комары летят на свет. Это миф. Ну, это мифы. Значит, правда, их привлекает не свет, а тепло, которое исходит от ламп. Ага. Как и тепло тела, которое тоже их привлекает.
3: Ну, получается, все остальные насекомые тоже, да? Mm. Которые там, моль летает, вот это.
2: Ну, нет, про моль непонятно.
3: Бабочки всякие.
2: Скорее всего, к свету они летят, а не к нам. Вот, потому что мы, что их не привлекаем с точки зрения пищи. Так. Комары выбирают жертву по группе крови. Есть такой миф. Нет, нифига, вкус или группа крови не имеют для них значения, комаров привлекает.
3: Поэтому
2: только
3: первая
2: тепло
3: группа,
2: тела.
3: Не выпендривайтесь.
2: Да, только тепло тела. Считается, это некоторые вот эти любители, так сказать, заложить за воротник, говорят, мол, да не, чуть выпьешь, и все, комары от тебя отстанут. На самом деле алкоголь, значит, при употреблении алкоголя повышается температура тела, усиливается потоотделение, учащается дыхание, все.
3: То есть
2: как раз...
3: наоборот, привлекательно.
2: Наоборот, он становится более привлекательным для комаров, им вообще наплевать, что у тебя кровь с алкоголем. Мало того, мы же
3: это
2: знаем...
3: Это же коктейль, это маргарита.
2: Это же, как говорится, да, да. Значит, что еще? Ультразвуковые отпугиватели эффективно защищают от комаров. На самом деле, не всегда. Если этот ультразвуковой прибор работает по той, на той частоте, которая издают приблизительно,
3: ага.
2: Нет, летучие мыши,
3: так.
2: Тогда комары, соответственно, не прилетают. И эти ультразвуковые приборы должны быть близко к вам. Но...
3: То есть они думают, что сейчас меня кто-то сожрет, типа летучая,
2: да,
3: мышка.
2: Но
3: так.
2: Некоторые ультразвуковые приборы привлекают, потому что звучат условно на привлекательной частоте, угу, для самих комаров. И тогда, если этот прибор рядом
3: как
2: с вами...
3: Как же это определить-то?
2: Рядом с вами, то тогда до свидулечки. Если нет, то есть этот прибор нужно вешать как раз наоборот, подальше от себя, и они будут лететь на этот прибор. Вот в чем прикол.
3: Угу.
2: Значит, ну, эфирные масла растений надежно отпугивают комаров. На самом деле, это не универсальный способ защиты. Эфирные масла, лаванды, гвоздики, пижмы или других веществ с резким запахом могут давать кратковременный эффект, но их действие слабее.
3: Можешь не продолжать после слова пижмы, если честно.
2: Да.
3: В голове теперь разные варианты склонения этого слова. И каламбурчиков.
2: Ну, ладно, все.
3: Закончили упражнение.
2: На самом деле, там 500 миллионов всяких там фактов, друзья, поэтому просто, если не, ну, есть желание, загуглите, потому что вроде как поговаривают, что в Волгоградской области уже...
3: Все,
2: есть...
3: отменили сезон комаров?
2: Не-не, наоборот.
3: Он приближается.
2: Начинается, да, все, он уже поехали.
3: Ну, блин, есть... а я вчера была в парке Ультрастов в Волжском, угу, по делам. И такая что-то гуляю, и, соответственно, и погода, и я ловлю себя на мысли, что сейчас погода идеальная.
2: Да.
3: То есть, соответственно, не жарко,
2: да,
3: но там же немного тени,
2: да,
3: таких именно вот с крыши, что-то, навесов каких-то деревьев, там степная,
2: да,
3: такая история. Ну вот, и в жару как бы не всегда, да, всем комфортно. А вот сейчас идеально, потому что, во-первых, не жарко,
2: так,
3: не печет,
2: да,
3: красиво вокруг, потому что там огромное количество арт-объектов, хочется все потрогать, поснимать, пофоткать. И, соответственно, нет еще ни мошек, ни комаров.
2: Да.
3: А ты мне сейчас говоришь, что все.
2: Ну, вот написано, что Волгоградская
3: область. Сегодня-завтра, да, начинается.
2: Да, поэтому, если что...
3: Быстрее бегите,
2: ловите последние
3: места,
2: денечки с точки зрения этого, значит, нашествия.
3: Да. А что, мы успеваем мою новость
2: Давай.
3: Уже разобрать? Так, в Канаде открылся сплющенный ресторан.
2: Сплющенный ресторан.
3: Да, сеть A&W.
2: Не Плющенко ли его открыл?
3: Ну, чей-нибудь суженый, возможно.
2: Суженый.
3: Через суженый открыл.
2: А, прикольно.
3: Сеть A&W сделала временную точку к запуску нового смешбургера. В ресторане все элементы интерьера приплюснуты. Даже само помещение и логотип компании. Это как раз отсылка к тому, как выглядит котлета в смешбургере. Ее сильно прижимают к гриле во время готовки. Mm. То есть они в рамках пиар-акции, получается,
2: прикольно,
3: отгрохали, ну, небольшой, но ресторан.
2: Ну, прикольно.
3: Ну, то есть точка общепита.
2: Здорово.
3: Там реально она вот в ширину, ну, как дверь. То есть ты заходишь, такой у тебя длинный коридорчик получается, вот весь оформленный. У них там дозаторы для мытья рук сплющенные. Mm-hmm. Подносы узкие, вытянутые. Mm-hmm. Единственное, смотрю, не суженные, только официанты. Я смотрю, там официанты.
2: И клиенты, судя по всему, тоже становятся несуженными после парочки бургеров. Ладно, мы поняли, прикольно. Ну, идея классная.
3: Да, ну, пиар-акция отличная. Да. Если мы на другом конце света это обсуждаем, технология сработала 100%.
2: Я даже пытаюсь, ну, это визуализировать, и это прикольно.
3: Олег, ты вряд ли влезешь вот так. Ты боком будешь там есть, я думаю.
2: Ну... Я вообще, если честно, начинаю чувствовать себя клаустрофобом, потому что чем старше становится, тем я шире и больше. И уже в лифтах я чувствую себя неуютненько.
3: Да? Грузовые не придумали в твоем? Хорошо. Ты поэтому взял квартиру на первом этаже, Олег?
2: Да, ты правильно поняла. Значит, впереди, ребята, второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Всем желаем широких, что там, костей.
3: Улыбок желательно.
2: Улыбок, вот, да, точно.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
0: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: твое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Танзании, семьей Сулуху Хасан, которая прибудет в Москву с государственным высшим по статусу визитом. Руководители двух стран встретятся в Кремле. Как сообщает помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, темы для переговоров станут в перспективе наращивания кооперации двух стран, а также международные и региональные вопросы, в том числе подготовка к третьему саммиту Россия-Африка. Государственный визит президента Танзании будет трехдневным и продлится до 5 июня. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпании. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. Волгоградцам стало известно об упрощении оформления льготного проезда для пенсионеров региона. До 1 октября в течение всего дачного сезона справки о доходах для получения социального абонементного билета не требуются. По информации Волгоградской областной думы, для оформления необходим паспорт и пенсионное удостоверение. Стоимость социального билета на один месяц для ежедневных поездок составит 370 рублей, что позволяет экономить 86% от обычной стоимости. Оформить льготу можно в любой пригородной кассе Волгоградской области. Сегодня, 3 июня, в одном из районов Волгограда отключат горячее снабжение для проведения профилактических мероприятий на сетях. На период с 3 по 4 июня останутся без горячей воды жители трех улиц в Советском районе по адресам: улица Волгоградская, 9, 11, 13, 162, Голубятникова, 9, 10, 12 и Терешковой, 9. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессии теплоснабжения, Лукойл, Волгограднефтепереработка и Россети Юг. При расчете тарифа специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиком. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Итак, друзья, сразу начнем с полезных советов. Перелет обойдется в два раза дешевле, если не покупать обратный,
3: в один конец.
2: Да, если покупать обратный билет. Вот такие вот советы мы можем дать прямо сейчас. Ну, понятное дело, что это не все советы, которые мы готовы озвучить в эфире. Интригу подвешиваем, друзья. Вот висит интрига, понимаешь?
3: Мы дети Григория Остера.
2: Да. Что говоришь, мальчишка?
3: Ну, вредные советы.
2: А, точно, чего? Остер. Я думаю, что-то знакомая фамилия. И фамилия Ли. Как будто бы это, ну, блюдо. Ладно, значит.
3: Ну, возможно, у него, если это псевдоним, он взял его, типа, я такой же острый на язык.
2: Прикольно, кстати, да. Вот.
3: Мои острые шутки.
2: Мы, кстати, не знаем, запретили его или нет. Там,
3: зачем-то помню, воткнулись, да, кому-то в голову. Сейчас вот вспомнили.
2: Алло. Да. Короче, ребят.
3: Миллион лет с моего детства.
2: Что касается этого часа, мы сразу хотим начать с того, что у нас есть возможность иногда выезжать за пределы.
3: У нас есть возможность, а у вас
2: нет. Да, и мы ей пользуемся. Значит, за пределы куда-то студии снимать прикольные видосы. ООО «АвтоВЛГ», «Автопрестиж», официальный дилер «Лада» в Волгограде на правах рекламы предоставил нам уникальную возможность протестить салон, новый салон.
3: Да, то есть обычно мы выезжаем, значит, тестить какие-то конкретные, там, допустим, новые модели автомобилей, да-да-да, свежевых. А тут нам дали, ребята, в вашем распоряжении целый автосалон «АвтоПрестиж», который находится на землячке 67, и он метит, знаете ли, в название самого большого дилерского центра, самого большого автосалона у нас в регионе. Поэтому обязательно заглядывайте туда. Значит, к середине июня планируется супервечеринка в честь открытия официального запуска. Более 300 автомобилей будет в наличии. Соответственно, обязательно приходите, дабы выбрать свою любимую модель «Лады».
2: Да. Ну,
3: любой комплектации, цвете, там, как
2: да,
3: хотите.
2: Да. Если говорить про этот час, ребята, то он будет наполнен классными рубриками. Напомню, что в этом часе мы обязательно поговорим «Вживи с этим». Это рубрика про интересные
3: вживи?
2: Факты. Да, «Вживи с этим».
3: Чип какой-то опять.
2: Да, прогноз погоды будет также. Будет рубрика под названием «Сенсация. Курьезные новости обсудим». И, конечно, конкурс «Навигатор». Пожалуй, надо стартовать.
3: А где кричалка наша, Олег? Самое главное, ты это и забыл.
2: Она кричалка. В моем случае это больше пыхтелка или кряхтелка. Итак, внимание.
3: В голове Олега опилки, но не беда. Ты слушаешь самое родное в мире шоу 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
8: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: И вот мы отправляемся путешествовать, ребята. Находим разные прикольные населенные пункты на карте Российской Федерации. Что же у нас имеется?
3: Так, я жду от тебя фразу «будь здорова», потому что я отправляюсь в Армхим.
2: Будь здорова.
3: Или в Аршти.
2: Аршти.
3: Угадай, где? Регион.
2: Ну, где-то юг России.
3: Юг.
2: Да.
3: Республика Ингушетия.
2: Класс.
3: Именно там чихали на все. Ну, вот, на наших городских, так скажем, да?
2: Да-да.
3: У них там ясная погода, у них там солнышко, у них там плюс 15.
2: Да. Первые ЕГЭ уже стартовали. Вот первый стресс, дети уже...
3: Первые скандальчики уже.
2: Уже первые скандальчики. Да, я, кстати, видел. Потом обсудим.
3: Жизнь.
2: Значит, если говорить про название населенных пунктов, которые соответствуют вот этому состоянию, да, есть в Пензенской области...
3: Кортизолово.
2: Ну, кстати, прикольно.
3: И адреналиново.
2: Я нашел Зубрилово.
3: Короче,
2: плюс 20 там сегодня.
3: В Волгограде у нас ясная погода. На данный момент плюс 17. Сегодня осадков не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем плюс 23, ночью до плюс 13. В четверг завтра ожидается облачная с прояснением погоды, при этом плюс 25 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас мы расскажем о прикольную подборку интересных фактов, друзья. Значит, естественно, бывают всякие. Бывают, когда надо задуматься. Бывают, когда можно и поржать.
3: Да, значит, тут и задуматься, и поржать. В 1930 году в Гондурасе построили мост через реку Чилутека. Ну, казалось бы, молодцы, построили.
2: Кстати, я видел видеорепортаж по этому поводу.
3: Вот. Мост, типа, такой крепкий, добротный, способный выстоять даже ураганы. Собственно, это рассчитывали, потому что, ну, видимо, такая там обстановочка, да, бывают ураганы.
2: Да.
3: Действительно, мост выстоял и в ураганы, но сильнейший ураган Митч, прошедший в 1998 году, действительно оставил мост целым, невредимым. Все, супер. Инженерам респект. Вот только русло реки было этим ураганом сдвинуто.
2: Да.
3: А ведущие к мосту дороги разрушены.
2: То есть, в итоге получается, теперь просто мост.
3: Одинокий мост стоит до сих пор как памятник качественным, но не способным предвидеть будущее строителям. То есть река начинается сразу после моста. И ни одной дороги вокруг, потому что все там вообще все слетело из-за этого урагана.
2: Да, просто представьте мост, перпендикулярно стоящий к реке, но заканчивающийся на уровне берега.
3: Да. И дальше река без моста. Соответственно, все вокруг без дороги.
2: Прикольно.
3: Но строили на совесть в 30-х.
2: Строили.
3: В Гондурасе.
2: Строили на совесть,
3: не докопаться.
2: Да, друзья, это мы как бы не просто так говорим, да, любителям потанцевать вместе с мостом. Ладно, хорошо. Да, движемся немножко дальше. Если ты говоришь про 30-е годы 20 века, то я ныряю аж в 1895 год, потому что тогда родился... Нет, не родился, тогда, получается, уже выпускник морского кадетского корпуса Иванов. Его же зовут Константин Петрович.
3: Да.
2: Был произведен в мичманы и отправлен служить на Черное море.
3: Так.
2: То есть Черноморский флот. Значит, в то время флотским офицерам с одинаковыми фамилиями присваивались порядковые номера. И данному Иванову достался номер 13.
3: Так.
2: Вот, 1904 год. Ага. Спустя там буквально 9 лет в чине лейтенанта он был назначен вахтенным офицером на крейсер «Рюрик», который затонул в неравном бою во время русско-японской войны.
3: Ага.
2: Вот, во время там боя там погиб капитан крейсера, также погибали или получали ранения сменявшие его офицеры, пока очередь не дошла до Иванова, который и командовал непосредственно кораблем. Он последним сошел с борта, отдал приказ о затоплении корабля, ну, то есть боролись до конца.
3: Ага.
2: Вот, за проявленную доблесть император наградил офицера орденом Святого Георгия 4-й степени, а также повелел изменить фамилию Константина Петровича на Иванов 13-й.
3: То есть его официально в паспорте, если тогда были паспорта.
2: Иванов дефис 13-й. Вот такая вот
3: история. Муравьев апостол, Иванов 13-й.
2: Вот так. Да, номерок блатной 13-й. Ладно, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
11: Плохого не посоветуем.
12: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: Вот так, друзья, можно уже звонить. 39-101-5, наш номер телефона. Предлагаем вам сегодня отобрать у нас, точнее, даже не у нас, наверное, отобрать, да, а у ресторана грузинской кухни «Хачапури Марико», соответственно, бизнес-ланч. Можно вот прямо сейчас, соответственно, и звонить. 39-101-5, номер телефона нашей студии. Пообщаемся с вами на тему карты Волгограда с точки зрения автомобильных дорог, улиц, каких-то, может быть, даже...
2: Интересных объектов.
1: Да.
2: Разные у нас бывают, да. Поэтому, друзья, в общем, все самые проголодавшиеся, все те, кто заколебался дома есть только гречку и все.
1: Да.
2: Обязательно заглядывайте в «Хачапури Марико», даже если вы до нас не дозвонитесь и не выиграете. Доброе утро! Кто сегодня претендует на бизнес-ланч? Делай приемник потише, потому что очень сильно много звуковых эффектов создается.
1: Да.
3: Так, нормально?
1: Фу. Да.
3: Доброе утро.
1: Да, кто это? Привет.
3: Дарья.
2: Даш, ты с группы поддержки, да, там как будто?
3: Нет, я одна. Группа поддержки в садике.
2: Ну, отлично, и есть больше одна, обе порции.
1: Нормально.
2: Отлично. Суперверсия. Даш, скажи, пожалуйста, ты из какого района? В каком районе ты разбираешься круче?
3: Я с Краснооктябрьского.
2: Супер.
1: Так, выбираем вопросы про Ворошиловский. Давай начнем движение. Ну, мы же, естественно, не хотим просто так взять и отдать подарок. Нам нужно помучить людей. Итак, внимание, первый вопрос.
2: 3 июня отмечается день рождения парашюта. В Волгограде можно попрыгать в клубе «Юный ястреб» с парашютом, естественно. Давай-ка выясним, где же он находится. Итак, клуб «Юный ястреб» находится в Средней Ахтубе, в Городище или в Светлом Яре. Краснооктябрьский район не упоминается.
3: Мне кажется, что это Среднеахтубинский район.
2: Да, абсолютно верно. Умничка, молодец. Летим дальше.
1: Нормально. В каком районе располагается улица Таежная? Ворошиловский, Советский или Краснооктябрьский?
3: Таежная?
1: Да.
3: Таежная?
2: Ой, не, надо тушить приемник. Там вообще все плохо. Вообще убирай приемник.
1: Да, приемник надо выключить. Вообще иначе будет плохо очень общаться.
3: Так, это может быть...
1: Потуши приемник, пожалуйста. Приемник, пожалуйста, выключи. Мы слишком много слышим.
2: Окончательно
1: сюда.
2: Выключи приемник.
1: Да,
2: вообще.
1: Это очень плохо.
2: Общайся
1: для связи.
2: С нами по телефону.
1: Да.
3: Так, ну это Краснооктябрьский.
1: Это вопрос или ответ?
3: Можно еще раз какие районы?
1: Ворошиловский, Советский, Красный.
3: Советский?
1: Нет, ты отвечай, ты не спрашивай нас. Ты отвечай. Просто говори ответ. Какой? А то мы сейчас подумаем, что ты играешься с нами в игру. Нам нужен точный ответ. Там знаешь, сколько людей звонит сейчас, хочет отобрать у тебя еду. Мы за еду тоже поборолись. Итак, внимание. Ворошиловский, Советский, Красный. И ты отвечаешь. Правильный ответ? Ну-ка.
2: Надо быстрее чуть-чуть соображать. Все, шансов нет. Имеется в виду,
1: давай,
2: что
1: Дарья.
2: Подсказок нет и времени нет. Давай, Даш.
3: Значит, Советский.
1: Советский. Принято. Это правильный ответ. Хорошо. И последний вопрос. Давай.
2: Так, сегодня
1: подсказок
2: день,
1: больше не будет.
2: День воспоминания о снеге.
1: Угу.
2: Давайте-ка откатимся в тот райончик, где располагается улица Снежная. Давайте-ка выясним, насколько она, как же она расположена относительно улицы Морозной. Странно, конечно, слышать этот вопрос 3 июня, но тем не менее, раз мы сегодня вспоминаем о снеге, давайте. Итак, улица Снежная и Морозная, они параллельны, они пересекаются или они находятся в разных районах?
3: В разных районах.
2: Так, Даш, ну мы, ты помнишь, да, что подсказок у нас больше нет?
1: Да, поэтому...
2: Поэтому мы тебе подсказывать вообще не можем.
1: Да, у тебя осталось 10 секунд для выбора правильного ответа. Да,
3: пересекаются. Угу. И параллельно. Все, параллельно.
1: В итоге правильный ответ какой?
3: Параллельно.
2: То ли лыжи не едут, то ли, не знаю, то ли снег все-таки
3: ну,
2: растаял.
3: Ладно, ладно,
2: да тормози уже, Даша, сколько можешь? Что ты вообще? Ты по знаку зодиака кто?
1: Весы, по-любому.
2: Нет, не весы, а суетолог.
1: А, суетолог, есть
2: да,
1: такой знак?
2: Да, 100%, конечно.
1: Ну ладно, мы приняли ответ параллельный, пускай будет так. И это правильный ответ. Все, пускай будет победа.
2: Нас сейчас прокляли те, кто... Нас сейчас прокляли те, кто пытался дозвониться параллельно, да? Что мы так откровенно тянули Дашу.
1: Зато Дарья теперь радуется. Все, давай отметим с радостью.
3: Нет, на самом деле просто плохо со звуком у меня, поэтому я...
1: Конечно.
2: Да.
1: Давай название утреннего шоу максимально громко прокричим в эфире и таким образом отметим победу.
3: 3-4.
1: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. После 16.00 в ресторане «Хачапури Моряко» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Моряко». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.

0: Реклама.
1: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
8: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
9: КБУК, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
10: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Давайте окунемся в мир сенсационных и курьезных новостей. Понятное дело, что, как всегда, не факт, что это прям, ну, прям сильные курьезы такие. Вот, но нам нужно что-то обсуждать. Финский город Леви в Лапландии решил привлечь туристов в летний сезон.
3: Так.
2: Но как привлечь? Лапландия.
3: Оленями, снежная королева, я не знаю.
2: Вот, молодец. Но, однако же, так как это все-таки лето, то они решили привлечь золотишком. Золотой слиток можно найти там стоимостью 20 тысяч евро. Это почти 2 миллиона рублей. Охота за сокровищем начинается 18 июня.
3: Так.
2: И завершится в августе. Участники смогут получить первую подсказку в туристическом центре курорта.
3: Открыть авиасейлс.
2: Да-да-да. Значит, потом в течение лета будут публиковаться новые подсказки. При этом найти золото можно и после первого намека. Прикинь? Но если этого не произойдет, подсказки будут становиться все более конкретными. Лопата не нужна, копать ничего не надо.
3: То есть он просто где-то лежит?
2: Он где-то лежит, да. Значит, соответственно, ну, спрятали в тайнике на поверхности земли, неглубоко. Вот, тайник этот, естественно, нужно как-то отыскать. Это квест. Я представляю, что там будет. Я смотрел фильм, называется «Крысиные бега». Ты не смотрела?
3: Нет, я, знаешь, попадались фильмы, ну, достаточно старые, но тем не менее, как раз про эпоху золотой лихорадки. Угу. И на что были способны люди, которые гибли за металл.
2: Да, ну это нормально. Ну, короче,
3: на что только не пойдешь ради золотых зубов, а?
2: Просто в «Крысиных бегах» там, значит, богачи делали ставки на все. Просто у них деньги есть, они делают ставки на все. Ну, то есть там вот все что угодно. И один из вариантов их ставок был поставлен на то, кто первый придет к ячейке на вокзале одного из провинциальных городов, где спрятаны, условно, миллион долларов. Вот. Ну и, соответственно, там были какие-то целые команды, пары, либо в одного. И вся эта история построена на путешествии этих самых людей к этой ячейке. И то, как они боролись друг с другом за, значит, возможность обладать этим. Ну, очень прикольный фильм, посмотрите обязательно. Там есть над чем поражать. Там Роуэн Аткинсон играет, тот самый мистер Бин. Очень смешной фильм, я тебе говорю, серьезно, посмотри. Там помимо других актеров это
3: известно. Записываем в заметки.
2: Прикольный.
3: Которые никогда не откроем.
2: Да-да-да.
3: Так, у меня новость, знаешь, такая... Наша сельская.
2: Наша сельская.
3: Сельская для деревенских.
2: Так.
3: В Великобритании фермер немножечко устал от того, что постоянно... Мы знаем даже некого Никиту, который попал примерно в такую же ситуацию. Значит, владелец фермы в живописном регионе Озерный край устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле.
2: Ё-моё.
3: И отправлялись любоваться природными красотами.
2: Он расставил капканы.
3: После того, как мужчина обнаружил, что на поле для выпаса овец стоят около 20 автомобилей... Он подогнал специальную цистерну. В цистерне был навоз. Да. И, соответственно, он окатил все эти 20 тачек под эту струю ароматную. Попали в том числе люксовые машины Mercedes.
2: Нормально.
3: Jaguar и BMW. Британец сразу же прослыл героем в сети, то есть все его поддержали. Не было такого, что его кто-то осудил.
2: Jaguar это что-то...
3: Ну, Jaguar.
2: А, я думал, просто джигановская машина.
3: Это как Берингер.
2: Колонки Берингер.
3: Да. Однако заявил, что не испытывает... Ну, короче, он прослыл героем в сети, да, но сказал, что не испытывает какой-то невероятной гордости за свой поступок. Он признался, что наглые туристы просто достали его своим хамским поведением. Они без спроса открывали ворота его фермы. То есть нет такого, что ты едешь, просто поле неогороженное.
2: Это частная территория.
3: Да, то есть там есть ворота. Забор, ограждение, но все чихать хотели.
2: А теперь внимание, если бы то же самое происходило в Техасе.
3: Плюсом.
2: 12 трупов и 26 сожженных автомобилей, в том числе Jaguar.
3: Не, а там просто скальпы на заборе висят, знаешь, вот эти. Рога бизона и вот набор скальпов. И рядом ключи от Mercedes, Jaguar и BMW. Они ломали ограды, они мусорили. А при этом на въезде на ферму висит здоровое объявление, что поле предназначено для выпаса овец, парковаться там нельзя. Но, собственно, чуваки сами виноваты, в общем-то.
2: Навоз — это еще, как говорится... Цветочки.
3: Я помню видео, когда бетон заливали в машине.
2: Ай-яй-яй-яй, кайф.
3: Просто подъезжала бетономешалка, у них такая вот такая штучка специально сливная. И добрый
2: вообще
3: вечер.
2: Автомобили часто
3: кто-то
2: попадают...
3: Кто-то мстил так бывшим.
2: Что-то да, такое? Часто попадают автомобили под раздачу, если говорить про один из вариантов. Mm-hmm. Ребят, не берите это на заметку, просто был момент, причем не единожды,
3: так.
2: Когда, соответственно, застали там с любовником или с любовницей, ну и, соответственно, надо было как-то... Значит,
3: мстить?
2: Насолить, и лучший способ это что во все щели автомобильные, там, двери, капоты, то добавить того самого строительного
3: пена, типа?
2: Да, пена, которая засыхает до свидули. Вот. Класс. Очень, очень круто смотрится.
3: Очень дорого переделывать.
2: Очень дорого потом, да, все это ремонтировать, наверное.
3: Не, ну за это можно какие-то штрафы и все остальное, да? Ну, да. А есть способы, которые не караются.
2: Ну-ка.
3: Был скандал, ну, короче, есть какой-то сосед, который так. всех задолбал.
2: Бывает такое.
3: Ну, при том, что нет такого, что ему все, вот как здесь, да, на поле его там паркуются ага. как-то вот и еще ему портят жизнь. А он просто, то есть ты его бесишь, вот он тебя приметил, ты его бесишь.
2: Угу.
3: И он кучу соседей просто спускал колеса. Но, так как он не ножом пырал, да, ну, дырявил колеса, то есть наносил ущерб, он просто спускал их.
2: Спускал колеса.
3: А если спустить колесо, это не считается. Mm-hmm. Не подпадает ни под какие там статьи, административку, уголовку mm-hmm. тем более. Ну и, соответственно, соседи просто, им приходится каждый раз с утра просыпаться раньше, потому что надо накачивать колеса.
2: Надо подкачаться, а надо подкачаться. Фонаря. Ребят, нам не до фонаря, что вы будете слушать дальше, поэтому, во-первых, оставайтесь на 101.5, а во-вторых, естественно, слушайте третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Москва внесла в стоп-лист 5 представителей журналистского и экспертного сообщества Британии. Министерство иностранных дел заявили, что они тиражируют ложные сведения о политике, руководстве России и общественно-политических событиях в стране. Также там предупредили об ответе на недружественные шаги, призвав Лондон прекратить поддержку киевского режима. Помощник президента в России Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме впервые за много лет. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что визит чиновника из США является сигналом о том, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией. Он выразил уверенность, что визит станет первым шагом для открытия возможностей для представителей бизнеса и других направлений политики. На 6-м международном туристическом форуме «Путешествия» в Москве на ВДНХ, который пройдет с 10 по 14 июня, представят эксклюзивные предложения, вдохновляющие маршруты и достопримечательности Волгоградской области. По данным Комитета экономической политики и развития Волгоградской области, региональный туристический информационный центр предоставит актуальную информацию о маршрутах и событиях. Специалисты центра проконсультируют гостей по популярным и новым направлениям, помогут составить индивидуальные планы путешествий и предоставят информационные материалы. Также на форуме выступит Волгоград Транспригород и Центральный парк культуры и отдыха, который представит свои туристические программы. В субботу 6 июня Волгоградский региональный ботанический сад в поселке Металлургов приглашает детей и их родителей на увлекательные приключения в рамках 11-го Всероссийского экологического фестиваля «Эко-детство». С 10 до 14.00 на территории сада пройдут интересные мастер-классы и познавательные лекции для детей всех возрастов. В ботаническом саду будет работать лекторий «Хочу все знать о цветах», где ботаники расскажут обо всех тайнах цветов. Запланирована познавательная лекция на свежем воздухе «Уникальная природа Волгоградской области. Путешествие в мир родного края». Организаторы мероприятия предупредили, что в саду появились комары и мошки, поэтому стоит захватить за собой репелленты. Этим летом в Волгоградской области появится 10 новых площадок для выездных свадебных церемоний. Количество мест для торжеств увеличится вдвое и превысит 25 локаций. Новые площадки разместятся в Среднеахтубинском районе, в Жирновском, Чернышковском и Котовских районах. А в городе Волжском молодоженам предложат ботанический сад, молодежный центр «Гараж», городской парк культуры и отдыха. Заявки на проведение выездной регистрации принимаются через ЗАГС или госуслуги. Заявление можно будет подать уже на 2027 год. По данным Комитета юстиции Волгоградской области, с начала текущего года в регионе было подано более 9 тысяч заявлений на бракосочетание. Почти половина обращений поступила в электронной форме. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Девушка в соцсетях спрашивает: у меня через час свидание с интеллигентом. Мне нужно быстро поумнеть. Накидайте плиз рандомных фактов, которые вы знаете. Самый первый, набравший больше всех лайков, комментарий с таким фактом: через позвоночник нельзя позвонить, друзья. Поэтому, если что, звоните нам по номеру телефона 39-101-5 в конкурсе по названиям «Откуда звук?» В этом часе будет именно он.
3: Да, но дождитесь обязательно заветного сигнала. Сейчас не надо хвататься
2: за телефон.
3: Фальстарт, да. Из ближайшего мы, естественно, поговорим о прогнозе погоды. Естественно, успеем накинуть вам умных фактов, вот чтобы не было такого на свидании, чтобы можно было козырнуть. Рубрика что там? «Живи с этим».
2: Ну, да, наверное.
3: «Живи с этим» создан для этого.
2: Только в следующем часе будет, ладно.
3: А, да?
2: Сейчас будет просто...
3: А, Сашка Морозов.
2: Там ладно. Тоже факты, но разве нет?
3: Ну, только про машину автомобильную. Оно вам надо, я не знаю.
2: Ну, свидание, например.
3: Все равно ничего не купите за 3 миллиона.
2: Блин, ну ты сейчас, смотри, обидела людей.
3: Ладно. Так, ладно, куда можно сходить?
2: Давай, афишу.
3: Кстати, ну, 208 рублей, мне кажется, легче найти, чем 3 миллиона на машину,
2: так,
3: правильно?
2: Давай.
3: Итак, за 208 рублей можно отправиться на экскурсию, которая называется «Вниз по лестнице, ведущей к знаниям».
2: Вау.
3: В Горьковской библиотеке. А мы опять же намекаем, да, чтобы поумнеть к свиданию, ну и вообще по жизни, иногда стоит открывать книжки.
2: Слушай, а Горьковская библиотека – это не Горьковка?
3: Это Горьков.
2: А, слушай.
3: Ты задаешь вопрос, как прям Володька Альфер, я не знаю. В Горьковке проведут экскурсию в таинственное помещение библиотеки. Запретная секция.
2: Вау, прикольно, прикольно.
3: В программе четырехъярусное хранилище. Стеллажи протяженностью более 15 километров. Более 550 тысяч книг.
2: Там какой-то секретный грааль какой-то там стоит еще по-любому. Там,
3: знакомство с уникальными изданиями, которые вы не найдете больше нигде. 11 июня в четверг. В 16.00 начало, соответственно, оплата возможна пушкинской картой. Билеты можно купить на сайтах-агрегаторах. Ну и, видимо, естественно, на сайте Горьковской библиотеки будут тоже разного рода отсылочки. Я напомню для всех тех, кто не в курсе, чем Горьковка отличается от Горьковской библиотеки. Мира 15, этот адрес их объединяет.
2: Вот, прикольно. Друзья, прямо сейчас стартуем с ушарной волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: В эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Клиника Эмпо.
6: Эмпо?
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
10: Где купить обои в Волгограде?
11: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
12: Обойная сила ждет всех за покупками.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная Академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас расскажет Дина Косичкина.
2: Друзья, в Волгограде на данный момент ясная погода. Сегодня осадков синоптики нам не обещают. Плюс 20 пока на термометре. Но температура воздуха поднимется чуть повыше, до отметки в плюс 23 днем. До отметки плюс 13 опустится ночью. Пока дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Завтра будет еще теплее. Мы так потихонечку набираем градус 2. Все-таки приближаемся к летнему порогу. Завтра облачно с прояснениями. В четверг при этом без осадков снова. Плюс 25. Днем и плюс 15 ночью.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Итак, друзья, рубрика «Встречка» стартовала. Время 9 часов 16 минут. Звоните по номеру телефона 39-101-5. Александр Морозов, наш автоэксперт, уже с нами на связи. Саш, привет тебе.
4: Да, привет-привет, как дела, как настроение?
1: Нормально все у нас, постепенно становится теплее, чем было до этого, но я как бы не сильно рад, потому что было прикольно. До 20 градусов, вот моя температура. Дальше я потею.
4: А что дальше с тобой происходит?
1: Дальше я плавлюсь, все как сырок. Такая вот история.
4: Ну, вот пока Олег плавится, у вас есть возможность успеть дозвониться. Звоните по телефону 39-101-5. Мы с удовольствием с вами обсудим различные автомобильные вопросы, все, что вас волнует. И, в общем, с удовольствием с вами поговорим. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Кто на связи? Алло.
1: Алло, алло.
4: Алло.
1: Да, вот кто-то дозвонился и сорвался звонок. Либо это проблема со связью, либо одно из двух, друзья. Звоните 39-105, сейчас линия свободна. Можно задавать вопросы, делиться мнением. А прямой эфир прямо сейчас. Среда, сегодня 3 июня, напоминаю. Ну, чтобы люди поняли, что это не какая-то там запись, понимаешь ли.
4: Конечно. Ну и главное, делайте так, чтобы звонок вождению не мешал, не отвлекал вас. С удовольствием с вами поболтаем. Будьте на связи, и все будет хорошо. Дело в том, что сейчас, конечно, многие едут, там, может быть, не попадают в клавиши пальцами. Кому-то, может быть, жаркая погода мешает, кому-то, наоборот, дождливая. В общем, тут идеальной погоды, ребятки, не будет. Хотел просто предупредить, что лето – это очень напряженный сезон для автомобилистов. Как, собственно, и зима. Зимой одно, а летом другое. Очень много одноколейного транспорта появляется, двухколесного, и велосипеды, и мотоциклы, и мотороллеры на дороге, и симы то. Тоже большая просьба к автомобилистам очень внимательно смотреть по сторонам. Вот очень внимательно. Буквально недавно разбирали одну аварию, когда в своей полосе человек объезжал люк полуоткрытый и случайно задел мотоциклиста. Мотоциклистам просьба не прижиматься так близко и не маневрировать так резко с такими скоростями, ехать не надо. И второе, автомобилисты иногда действительно, маневрируя даже в своей полосе, не могут вас заметить в зеркало заднего вида, либо не успевают посмотреть. Всегда об этом должен думать и тот, и другой. И у мотоциклистов задача думать на 2 шага вперед, у автомобилистов хотя бы на 1. Вот, собственно, такая просьба по безопасности. А есть у нас кто там из звонков, вопросов и так далее?
1: Да, вот что-то пытается дозвониться, опять соскакивает. Вот я пытаюсь, соответственно, принять звонок. Еще раз говорю, друзья, ребята, 39-101-5, номер телефона. Мы в прямом эфире. Вот есть, кто занимает линию, звонит. И вот я его вывожу, и он, значит, срывается.
4: И не хочет, да,
1: вот про мотоциклистов у нас пробка есть в моем районе, там микрорайон. Она постоянно значит, формируется, ну, в часы пик, и, соответственно, автомобилисты стоят, и некоторые, чтобы заехать во двор, который условно там через 50 метров иногда, эту пробку начинают объезжать через встречку. Ну ладно, потом расскажу. Просто тупо не увидел мотоциклиста, он просто въехал ему в борт, сломался там очень жестко, да. Алло.
4: Да, алло.
5: Алло.
4: Да-да-да, здрасте, слушаю вас.
5: Добрый день. Да вопрос хотел задать. По поводу
4: компенсационного
5: сбора для поступил предложение от депутатов снизить этот компенсационный сбор для многодетных семей, льготников, ветеранов. Как вы думаете, смогут ли этот закон продвинуть в Госдуме?
4: Ну, честно говоря, я думаю, что вообще на самом деле, вот по-хорошему, давайте так. таможенные утилизационные сборы реально будут пересматривать, как мне кажется. Я объясню, в чем ситуация. Она и снаружи, и внутри системы плохо работает. Снаружи система, мы все с вами почувствовали, что происходит вообще с ценами. Наши иностранные партнеры просто в шоке. Тут даже Лукашенко не выдержал и высказался на эту тему по поводу того, что зачем нам единый таможенный союз, если вы такие утилизационные сборы, которые по цене, как сам автомобиль, выходит. Второе. Возможно, будут какие-то поблажки, снижения для определенных категорий граждан. Понятно, там пенсионеры, многодетные, еще кто-то. Но вот как сейчас купить семье из 5-6 человек автомобиль себе основной, когда его, ну, просто поборы представляют собой практически его стоимость? И еще один момент, который должен смущать, это таможня. В общем, смотрите, если раньше, насколько я помню всю систему, таможенники получали зарплату от количества деклараций, ну, то есть ты заполняешь декларацию, получаешь там, допустим, 15 тысяч со стоимости автомобиля или там какого-то конкретного продукта, который завозится. Вы представляете, насколько меньше этих деклараций стало заполняться с учетом современных реалий, утилизационных сборов и так далее? С одной стороны, денег собрали в казну, ну, примерно столько же, давайте представим себе, что эта ситуация такая. А вот люди, которые в этой системе работают, они-то как? Они-то ведь столько уже не работают, соответственно, у них зарплата-то как будет рассчитываться? Исходя из чего? Какой план они должны выполнить? И тому подобные вещи. То есть, в одном месте где-то прибыло, где-то убыло, то на то и получается. То есть, выгадать что-то такое в большом количестве, ну, с учетом того, что система внутри так не настроена, не получается. Соответственно, надо думать, каким образом либо просчитать ходы, посчитать по новой, какие-то тарифы ввести, где-то льготные, где-то зависящие, может быть, от объемов, стоимости и так далее. Потому что, ну, как бы, я могу понять людей, которые покупают там за 30-40 миллионов автомобиль, для них утилизационный сбор, ну, не такая страшная цифра. А если ты покупаешь автомобиль единственный там за 3-4 миллиона рублей, который у себя дома, там, в Китае, например, стоит в 3 раза почти дешевле, ну, как бы реально попахивает тем, что ты платишь за всех сразу. Соответственно, надо систему подумать и посчитать. Пока до 30-го года идет индексация, это вот то, что есть. Других нововведений пока законодательно, ну, я не читал, не видел. Соответственно, живем в факте реальной действительности. Мне бы хотелось, чтобы было по-другому. Вам бы, я уверен, хотелось бы, чтобы было по-другому, но даже тем, кто в системе работает. Но пока, честно, не знаю, будут ли предпосылки к этому. Есть заявления, какие-то предложения. Я не против, я наоборот за, чтобы и для там, участников боевых действий, и для многодетных семей. Ну, в общем, льготные категории какие-то вводились.
5: Да.
4: Спасибо большое за интересный вопрос, за интересный разговор. Удачи вам. Следующий звонок еще успеем принять, Олеж?
1: Да-да-да, есть звонок. Алло.
5: Доброе утро. Добрый день.
4: Да.
5: Доброе утро. Александр, подскажите, пожалуйста, новый Юнивет. Катались. Что можете сказать про эту машину?
4: Я хотел купить, честно. Я прямо ждал выхода этой модели. Вот, притом я как бы и платформу эту знаю хорошо, и покатался, и мотор этот меня абсолютно устраивал. Единственное, что я не был впечатлен новым салоном. Ну, салон какой-то простоват. Внешне вот прям бомба. Я не обсуждаю этот их цвет шампанского. Розово-пушистый, как говорится. Потому что меня вот такие цвета розово-бежевые, они как-то, ну, не возбуждают, хотя я думаю, что в наших реалиях грязь на нем видно не будет. Мне больше нравится там вот у них Atomic Grey, чуть более графитовый цвет. В этом цвете он смотрится интересно. Явно он по внешности добавил. Что касается технических характеристик, все практически то же самое, только с учетом полного привода теперь, хотя давно его уже ждали. Но и меня вообще совсем не возбуждает будила цена на этот автомобиль, честно. То есть после рестайлинга так резко добавить в цене, он ведь стоит 3200, 3300, понимаешь? Ну, как бы вопросик есть у меня по поводу ценообразования с учетом того, что особо тележка не поменялась, там даже не сильно изменились настройки, не очень впечатляющий салон, и я практически за те же самые деньги пошел и купил автомобиль, который на полном приводе с блокировками, с большим салоном, большими плюшками и так далее. Вот, к сожалению, у меня был вот такой выбор. Но, как вариант для тех, кто пересаживается, допустим, со старой версии на новую, это будет интересно. Но с учетом, опять же, того, что, на мой взгляд, салон оказался простоватым.
6: Ага. Ну, а так, пару-тройку моделей вот в районе там до 3,5. Что можете посоветовать вот, конкуренцию, если вот, рассматривать?
4: Слушай, ну там как бы основную конкуренцию составляют что? Джили, основную конкуренцию составляют Хавейлы. Вот, собственно, и все. То есть вот...
6: Из этих можно выбирать, да? Из...
4: Ну вот я, собственно, этих трех производителей смотрел.
6: Я понял. Все, спасибо большое.
4: Спасибо и вам. Удачи. Благодарю за интересные разговоры и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Да, друзья, я тоже напомню, что с Александром мы общаемся каждое буднее утро в 9.15. Если что, ставьте себе напоминалку. Ну и если что-то пропустили, то мы напомним вам. У нас есть повторы встречки в рубрике. Соответственно, можно услышать ее в 13.15, 19.15 в эфире по будням и на сайте lgrfm.ru в разделе «Архив». Не пропускайте.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
1: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
4: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
5: Спонсор конкурса ООО «Велесторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца июня 2026 года.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Прямо сейчас, ребятки, можно звонить. Еще раз напомню номер телефона.
2: 39-101-5.
1: Разыгрываем классный подарок в конкурсе «Откуда звук?». Центральный бассейн предлагает нам посещение на двоих. И мы вот, соответственно, передатчики, которые готовы передать вам эти самые сертификаты. Проспект Ленина, 74, между физакадемией и ареной. Наш старый добрый бассейн принимает посетителей по абонементам.
2: Самый центр города. Да. Вот кому-то еще... Да что, всем уже еще жарковато, точнее, холодновато купаться на улице, а, соответственно,
1: помещение
2: в закрытом
1: можно.
2: Помещении отлично, да.
1: Алло, кто с нами на связи?
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Ульяна.
2: Кто ты? Вот, молодец, Ульяна с нами на связи.
1: У тебя как будто бы ритм немножко отличается от нашего. Мы такие все... А ты такая ровненько.
3: У нас только начало рабочего дня. А у вас уже все.
1: У вас уже все?
3: У вас уже почти.
1: А, у нас уже все. Я думал, ты... А, ну все, да.
2: Сразу видно, что Ульяна никогда не дослушивала нас до конца.
1: Да. А у тебя, получается, только начало рабочего дня.
3: Да.
1: Понятно. А где ты работаешь? Кем? Ну, можно так сказать, сферу хотя бы просто.
2: А можно коллегам и привет передать?
1: Да, сфера.
3: Можно, конечно. Коллеги, привет всем.
1: Класс. Все просто вообще ты... Ты просто огонь.
2: А к нам что-то по своему времени только ФСБшники звонят, да? Ты не заметил?
1: Не.
3: Она... Какие они страшные люди, да?
1: Не, сфера какая? Скажи, она как-то связана там с людьми, с бумагами, с...
3: Да, и с людьми, и с бумагами.
1: С бумажными людьми.
2: Ты вот. Шреддер.
3: И с бумажными людьми тоже.
1: Ну ладно, хорошо. Это вот прям, знаешь...
2: Ну такие подсказки у нас будут сегодня, если честно.
1: Так. Мы сейчас поставим тебе специальную песню.
3: Будьте сильно злыми.
1: Да, значит, твоя задача просто отгадать, соответственно, откуда этот звук. Итак, внимание, приемник где-то поблизости же есть, да, наверняка?
3: Да нет, в телефоне.
1: Тогда тебе не повезло сегодня. Да.
2: А первая надо... подсказка, надо добыть приемник. Да, потому что телефон как... ты ничего не услышишь.
1: Ничего.
2: А вот именно этот
1: хорошего.
2: Конкурс, откуда звук, он как бы подразумевает что-то услышать. Да, у нас же аудио вопрос.
1: Что скажешь?
2: Аудиозагадка. Есть куда-нибудь коллеги,
3: да
2: у которых радиорозетка?
1: Не, ну раз
3: сейчас
1: нету...
3: спросим.
1: Радиорозетка.
3: Ты слушаешь Волгоград ФМ?
2: Прикольно сейчас слышать ответ.
1: Да,
3: можешь
1: да.
3: включить радио? Ну, сейчас попробуем.
1: Ну, сколько нам ждать просто у нас-то?
3: Все, сейчас мы.
1: Сейчас мы.
3: Веселье?
2: Тогда придет. Ну, пока тянем время, как раз узнаем, где работает наша героиня все-таки.
3: В закрытом помещении.
2: В закрытом помещении.
1: Хорошо, то есть нет сквозняков,
2: короче,
1: все нормально.
2: Короче, кто-то мотает срок, по-моему, больше, а не работает. Да, что там, из мякиша шахматы делаешь?
3: Да, можно так сказать.
1: Давай так, как ты относишься к песне «Голуби летят над нашей зоной»? Нет? Ничего не дернулось нигде?
3: Да нормально.
1: Нормальная песня.
3: Песня как песня.
1: Песня как песня, значит нет.
2: А
1: нет.
2: Сколько татуировок у тебя на спине?
3: Ни одной.
2: Первый мотает.
1: Хорошо.
3: Слушаем радио.
1: Слушаем радио, все.
3: Включаем.
1: С помощью, я так понимаю, интернета, да?
3: Да.
1: Тогда у вас будет задержка. Это не приговор.
2: Это диагноз.
1: Нет. Ладно, все, делаем небольшую, соответственно, паузу с точки зрения времени. Так, внимание, откуда этот звук? Откуда этот звук?

0: Но все те, кто, кстати, проводили молодость по лагерям, да, лет так 10-15-20 назад, ну, 10, ладно, 10-15, 10, точно в курсе, откуда эта пестня?
1: Да. Итак, внимание, что скажет Ульяна?
2: Спортивный гимн России.
1: Откуда? Где эта песня прозвучала впервые?
0: И постоянно, собственно, она оттуда и звучала.
2: Где впервые? В передачу какой-нибудь?
0: Какой?
1: Да. Какой?
2: Ну, где-то что-то борются там со всеми странными.
0: Да, угу. Как они называются? Как
2: называется эта передача? Там как? То лазили они наверху,
0: вот.
2: То там прыгали.
0: А как она называется? Да, ты права. А как называется?
2: Ну, гонки.
1: Какие? Там два слова было.
2: Большие гонки?
0: Абсолютно верно!
1: Это правильный ответ, хорошо, нормально. Вау,
2: ты слышал,
1: как она сказала, вау, что за флегма сидит сегодня на той стороне телефонной линии с нами?
0: Это производитель магния, мы поняли.
1: Просто вообще магний
0: Б6. Это дилер магния.
1: Просто вообще,
0: вау.
2: Или пустырника, да?
1: Вот, или пустырника, класс.
0: Вот, она только закладки оставила как раз магнием и пустырником, да?
1: Скажи, пожалуйста, можешь ли ты как-то очень динамично, громко, мощно озвучить?
0: Обычно.
1: Озвучит название нашего...
2: 3-4.
0: Это точно динамично?
1: Два раза
0: это... порепетировала, а теперь динамично.
1: Нормально.
0: Динамично, Ульяна.
3: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
4: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогососского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Прямо сейчас, ребятушки, давайте сенсацию, значит, завершим, соответственно, час этот красиво. У нас для этого есть несколько новостей всяких прикольных. Сразу две коротких, Дин. Как говорится, два коротких, один протяжный. Естественно, да. Значит, в чем прикол? В очередной раз Wildberries нас удивляет. Значит,
3: хотят... и продавцов-селлеров тоже, я так понимаю, судя по
2: количеству. Не-не, запустить собственный мессенджер они хотят. Помнишь, мы там говорили?
3: Да.
2: И про такси, и про авиакомпанию. И, значит, вот теперь, пожалуйста, активно трудится над разработкой. Заявила об этом Татьяна Ким, что они хотят разработать собственный мессенджер.
3: Где-то... Который работает во всех ситуациях?
2: Судя по
3: всему. И когда у тебя что-то включено,
2: и когда у тебя что-то выключено. Да, видимо, по всему. И где-то там
3: так.
2: Павел Валерьевич Дуров кашлянул сегодня, да. Когда пил... кофе и увидел эту новость.
3: Читал новости и подавился.
2: Такой, думаю, такой, господи, Валерич, он, кстати, забыл.
3: Я никогда не интересовалась отчеством Дурова, если честно.
2: Да, что-то, почему это?
3: Не знаю.
2: Что-то тебе неинтересно. Вот, ну ладно. Короче, какая-то такая история. Wildberries чего только не делает, мне кажется.
3: Вряд ли просто встретимся, чтобы я могла козырнуть этим. Так.
2: Да, значит, это первая такая, проброс. Угу. Ну, чтобы можно было. И вот теперь чуть-чуть, так сказать, для размышления. Школьников могут вновь отправлять в трудовые лагеря.
3: Какая осень в трудовых лагерях? Ну, там скорее тогда лето получается, правильно? Их же на лето, наверное, да, будут отправлять. Что, собирать яблоки?
2: Да,
3: детские. Колорадского жука с картошки.
2: Уполномоченный по правам ребенка решил с инициативы выйти.
3: Решил уволиться,
2: точно по правам, Ольга Ярославская, вы? Или по все-таки обязанностям? Короче, она говорит, ребята...
3: Нет, подождите, давайте определимся. Это по желанию ребенка его отправят в трудовой лагерь?
2: Давай будем изучать. Значит, детские трудовые лагеря советского типа предложили вернуть в РФ. По ее мнению, по мнению той самой омбудсмены, значит, в Москве по правам ребенка, современным подросткам пойдет на пользу физический труд, на благо общества, а сами дети охотно поддержат эту идею. Это ее мнение.
3: Угу.
2: Вот.
3: Но то детей, есть... как обычно, никто не спрашивал.
2: Вот, внимание, она рассказывает. Нас в 7 классе вывезли в Волгоградскую область пропалывать помидоры на 40-градусной жаре.
3: Вау!
2: В бараке среди поля.
3: Вау!
2: Мы выжили. Более того, я 120 рублей домой привезла. Мне кажется, возвращение трудовых лагерей – это реальная история, которая нашими детьми будет поддержана. Вот такая, значит, соответственно, цитата.
3: Пока что. Нет, в целом они вообще ничего нового. Во-первых, они есть, эти трудовые лагеря.
2: Да.
3: И никуда не девались. Соответственно, туда можно отправляться и студентам, в том числе.
2: Да.
3: Вот школьникам не знаю, студентам точно.
2: Точно можно.
3: Да, потому что я помню, что мы проводили там, ну, условно говоря, какую-то церемонию награждения, где в том числе там активистов таких же там трудовых лагерей мы в том числе награждали. Поэтому все те, кто думал, что это новиночка какая-то, ребята, я вас расстрою.
2: Ну, подожди.
3: Можно погуглить, такие есть у нас в Волгоградской области.
2: А я, значит, в Краснодарском крае. Значит, тут
3: ты
2: лето.
3: Ты бесплатно.
2: Лето началось, понимаешь ли. Она нам говорит, ребята, завтра в 7 утра с ведрами на помидоры. Ну и что ты думаешь? Естественно, мы собрали хороший урожай, но при этом вся спина и затылок была в гнилых помидорах, потому что мы бросались ими. Надо было что-то делать прикольное.
3: Играли в форшму, понятно.
2: Да, играли в форшму. Я побеждал всегда. Ну, то есть я был лучшей мишенью, потому что я был больше, чем все остальные. Побеждал, в смысле, становился форшмой, что ты поняла.
3: Ну все. Так просто не очень обидно звучит, когда просто тебя форшмен затылок. Я победитель.
2: Для меня это победа.
3: Я победитель. Собиратель урожая.
2: Собиратель урожая.
3: Подожди, итальянский праздник же есть, помнишь, помидоров там?
2: Да.
3: Что-то томатное какое-то. Там томатная битва, вот.
2: Да, я себе так и представил. Короче, суть в том, что на самом деле я не вижу ничего плохого в трудовых лагерях с точки зрения, ну, например...
3: Форму будут выдавать?
2: Почувствую разницу. Ну, естественно, такая серая роба с номерами на рукавах. Как-то так, друзья. Наверное, пора нам переходить в следующий час.
3: Ты как-то сомневаешься. Каблук. Ждешь моего решения. Вилю. Да, я решила, мы переходим в следующий час. Утреннего шоу. 3-4. Кнопку жми уже.
2: Это всего лишь просто...
3: Жми кнопку.
2: Это орган, понимаешь, совет директоров мы собрались. Я думал, что мы как бы на равных, понимаешь?
3: Ага,
2: я не спрашивал у тебя разрешения.
3: Ага.
2: Ладно, а вот теперь я жму на кнопку. Вот теперь, когда я захотел.
3: Это я сам решил. Да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить количество часов на изучение русского языка для будущих учителей начальных классов. Также российский лидер предложил отделить изучение русского языка от литературы. Ранее глава государства обращал внимание, что русский язык является одной из ключевых и фундаментальных ценностей страны. Он подчеркнул, что именно русский язык во многом определяет духовную и национальную идентичность России. Путин также отметил, что поддержка государственного языка в различных регионах Российской Федерации ставится одним из главных приоритетов. Президент заключил, что эта работа должна вестись системно и последовательно. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области природоохранной прокуратурой приняты меры, направленные на устранение нарушений законодательства об отходах производства и потребления на территории города Волгограда, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой города Волгограда. Была проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Проверка проведена с привлечением специалистов Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Установлено, что на территории города Волгограда расположены несанкционированные места размещения отходов. В целях устранения нарушений природоохранным прокурором в адрес органа местного самоуправления внесено предоставление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры. Междуречье Волги и Ахтуба планируется масштабная стройка, включающая 4-полосную автодорогу, 6 мостовых комплексов, 10 водопропускных труб. На второй этап 3-го проектного комплекса выделено 14 миллиардов рублей. Конкурс на подрядчика стартовал 27 мая, а завершение работ запланировано через 6 лет. Участок длиной почти в 10 километров свяжет развязки возле поселка Третий Решающий и транспортный узел вблизи Краснослободска. Также продолжается строительство обхода Волгограда, где уже введены в эксплуатацию 2 участка. В рамках проекта появится 7 транспортных развязок, 16 путепроводов и 7 мостов, а также будут уложены 25 водопропускных труб и оборудованы площадки отдыха. 5 июня у Волгоград-арены прикроют дороги из-за международного матча. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и проведения международного товарищеского матча между мужскими национальными сборными России и Буркина-Фасо в центральном районе рядом со стадионом Волгоград-арена будут введены ограничения на движение, остановку и стоянку транспортных средств. Так, с полуночи 5 июня до полуночи 6 июня будут закрыты для движения следующие участки дорог. Участок автодороги по улице Зайцева, ограниченный проспектом имени Ленина и улицы имени маршала Жукова, а также вход Джейд номер 1. Выезд с улицы Батальонной на автодорогу по улице Зайцева. Проезд от проспекта имени Ленина до входа Джейд номер 5 и другие участки. Для объезда закрытых участков будут доступны автодороги по улице Возрождения и 7-й Гвардейской. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: wanna
1: type. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Итак, друзья, прямо сейчас мы напоминаем вам о том, что четвертый час утреннего шоу 3-4 стартовал. Для кого-то это начало рабочего дня, мы, видите ли, заканчиваем, да? Смешно это для вас или грустно? Хотите вы немножко позавидовать нам или нет, на самом деле, это ваше
4: конец
3: право.
4: Конец рабочего дня,
3: да.
4: В 11:00.
3: Да, бывает такое. Ну, понятное дело, что и зарплата соответствующая, да? Поэтому давайте прямо сейчас перейдем к интересному,
4: Олег,
3: друзья.
4: Олег, ну не плачь.
3: Да я не плачу.
4: Сейчас я тебе принесу салфетку.
3: Это всего лишь...
4: Залил клавиатуру.
3: Ветер попал мне в лицо.
4: Да.
3: О, авто ВЛГ на правах рекламы. Автопрестиж, официальный дилер Лада в Волгограде, друзья. Мы там побывали. У нас видео уже висит на стене группы ВКонтакте Волгоград FM. Вы можете посмотреть, но можем и вкратце рассказать, что там мы увидели.
4: Вот мне кажется, смотрите, есть же тенденции, да, вот тебя бросил тебя вторая половинка. Там девчонки пахают каре, все сразу хорошеют, худеют, там все остальное. А мужики такие психанули, пошли купили Ладу, ленивую себе.
3: Классно, да.
4: Классно, вот смотрите, чтобы точно выбрать ту самую, вот не из 5 вариантов выбирать, а из 300, приходите обязательно на землячке 67, именно там находится автосалон «Автопрестиж». Он буквально, во-первых, он уже открыт, но тем не менее официально вечериночка по случаю открытия и запуска всех возможностей будет в середине июня, поэтому обязательно подписывайтесь на их социальные сети. Вот. Ну а чтобы вживую увидеть многообразие и рекордное количество автомобилей, приезжайте по указанному адресу, напомню, землячки 67, это буквально в 3 минутах от «Мармелада».
3: Да, друзья, если говорить про такую небольшую афишу этого часа, то напомним тем, даже кто постоянно нас слушает, что впереди прогноз погоды. Рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Будет конкурс «Ура! Лето!» Кстати, очень прикольный, с шопером, наполненным подарками от наших партнеров.
4: Это скорее «Халява, приди!»
3: «Халява,
4: там
3: приди!»
4: Там делать ничего не надо, надо просто дозвониться.
3: Просто дозвониться, просто держите, так сказать, телефон где-то поблизости, как только объявим о начале конкурса, сразу делайте звонок и все. Ну и, соответственно, наша любимая рубрика «Сенсация» в конце часа с интересными новостями. А прямо сейчас стартуем, «Самое родное в мире» — это шоу
4: 3-4!
2: Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
6: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек 600681.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури «Мантиоса» 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждение, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких заносов. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прогноз погоды с выездом за пределы. Друзья, давайте посмотрим, что мы сегодня нашли прикольного. Дина даже поржала, когда увидела название того города.
3: Ну, конечно. Значит, смотрите, что бы ни было, какие бы препятствия в жизни вы не преодолевали, какие бы проблемы с вами не случались, отправляйтесь в Малайзию, в город Ипох.
2: Ну да, есть такое.
3: Да, Ипох. Там тем более плюс 33, там жаришка.
2: Отлично, там жаришка, можно... да.
3: Не забудьте панамку, сандалики и крем от загара.
2: Для тех, кто не успел похудеть к лету, напомню,
3: тоже
2: что сегодня...
3: Тоже город Ипох, добро пожаловать.
2: Нет. Сейчас будет вообще не так. Значит, смотрите, в Латвии есть прикольный город, называется... Ну, правда, не полное название, они стерли вторую часть. Сало, кусок. Вот, именно так обычно люди себя называют в отражении в зеркале, когда не похудели к лету. Короче, в Сало сегодня 24.
3: В Волгограде ясная погода, на данный момент плюс 21, осадков сегодня не ожидается. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду, при этом плюс 23 днем, плюс 13 ночью. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода, плюс 25 днем и плюс 15 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: «Живи с этим» – рубрика, занесенная в Красную книгу, друзья. Да, именно в этой рубрике можно услышать иногда суперинтересные факты, которые никогда не услышишь. Может быть, даже единственный раз в жизни. Поэтому просто будь внимателен. Итак, поехали.
6: Оказывается, нашлись ученые, которые проштудировали все словари всех языков. И ни в одном языке мира не нашли слова для обозначения обратной стороны коленки.
5: Обратная сторона коленки.
6: Да.
5: И у нас тоже, кстати,
6: мы
5: нет.
6: Мы каждый раз же тоже, да, говорим, что
5: обратная сторона коленки.
6: Сзади коленки.
5: Сзади коленки.
6: Вот, поэтому...
5: Как минимум два слова, а может быть даже
6: только
5: три.
6: Только, возможно, у богомолов есть какое-то обозначение.
5: Да, но они нам его не рассказывали.
6: К сожалению. Хотя бы написать бы могли, если честно.
5: А как ты без головы напишешь, да?
6: А это... Не, ну самочки могли бы привет передать хотя бы.
5: Ну, может быть.
6: Как раз после трапезы, да, когда такие, вкусненько.
5: Значит, что касается музыки. Решил оттуда достать факт, хотя на самом деле...
6: Песня от Олега Шарапова.
5: У меня как будто бы есть такое ощущение, что мы, возможно, когда-то этот факт уже озвучивали, но ладно. Короче, Джон Леннон и Йоко Оно в 1969 году выпустили совместный альбом,
6: так,
5: на котором, среди прочих песен, была композиция «Две минуты тишины». Ну, решили немножко поуеживаться. Угу. А вот как, не хотите послушать «Две минуты тишины»? И немногим менее 20 лет спустя американская рок-группа Soundgarden сделала кавер-версию этого трека.
6: И правда, притянули за авторские права, нет?
5: Смотри, внимание. Правда, под названием «Одна минута тишины». То есть изменили название.
6: Да.
5: Автор музыки был, кстати, указан только Джон Леннон.
6: Угу.
5: По словам солиста Soundgarden, они обрезали минуту Йоко Оно. Сволочи. Чистый сексизм, друзья.
6: О, да.
5: Короче,
6: так, ну, отхватят они, конечно.
5: Ну, поприкалывались.
6: По повесточке.
5: Поприкалывались же.
6: Не, ну это весело. Инфоповод забавный.
5: Но кто начал? Джон Леннон и Йоко Оно.
6: Да.
5: И они молодцы. Вот как-то так, друзья. Живите с этим.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина», второй этаж.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: Волгоградский государственный театр. Царицынская опера. Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
7: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
12: Плохого не посоветуем.
13: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ура! Лето! Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Ну, чё вы не звоните? А, нет, звонят, прикинь, 39-101.5.
2: Опа,
1: вот это...
2: кто-то
1: не...
2: будильники все-таки ставил.
1: Понеслась.
2: Там целая обойма?
1: Понеслась. Да, ребят, я тоже, если бы был на вашей стороне, начал бы, конечно, название сразу, потому что конкурс «Ура, лето», естественно, посвящен вот этому прекрасному времени года. Понятное дело, что настроение у нас меняется. Многие люди, соответственно, что, готовятся к отпуску, либо он уже начался, каникулы там, пусть даже экзамены какие-то, что угодно. Но в целом, конечно, лето — это время расслабления. Вот, пожалуйста, можно расслабиться с шопером, который мы вам подарим, наш брендированный Волгоград
2: FM. Он еще и не пустой. Там, там целая коллекция подарков сразу от нескольких наших партнеров, да, спонсоров. Соответственно, ваша задача — вообще даже не отвечая ни на какие вопросы, не проходя никакие испытания.
1: Выбрать. Викторин,
2: просто выбрать, да. Соответственно, пустых, естественно, нет.
1: Алло.
2: Каждый из них нашпигован. Доброе утро.
3: Алло.
1: Да, кто на связи с нами?
2: Кто ты, друг наш?
3: Алексей.
1: Леш, смотри, у нас такая тема. Мы подумаем, что слишком простое задание — выбрать из трех вариантов красный, белый или зеленый, соответственно, цвет, и забрать шопер. Мы подумали, что нам нужно, чтобы нам, дозвонившийся, хотя бы рассказал анекдот. Алексей,
2: а мы уверены, что Алексей, ну, человек с такой интонацией.
3: Идет ежик в каске, не смешно, зато про войну.
1: Идет ежик в каске, не смешно, зато про войну. Ну что ж, тогда ладно, следующий звонок примем прямо сейчас. Ладно, Алексей, нормально.
2: Посмеялись же в
1: целом. Посмеялись, в целом посмеялись. Все нормально. Хорошо, что ты вообще хоть что-то вспомнил.
2: Сразу сориентировался.
1: Не было такого, что едет Сталин, Гитлер и, значит, Рузвельт в одном вагоне. Вот тоже из тех анекдотов.
2: Подожди, этот анекдот был второй на очереди, наверное, у Алексея из коллекции. Леш, просто у тебя, видишь, такая серьезная интонация, а шоу у нас максимально несерьезное.
1: Да.
2: Поэтому ты давай там расслабляйся.
1: Да.
2: Тебе делать ничего не надо, мы помним. Только осталось выбрать вот из трех предложенных цветов. Красный, зеленый или белый. Как ты думаешь, где спрятаны подарки именно для тебя?
3: Красный.
2: Ты коммунист, правильно мы понимаем?
3: Да.
1: Ну, давай, не будем продолжать это. Еще анекдот в тему, ребят, смотрите. И такой расскажет нам как раз туда. Давай, начнем.
2: Любишь Рафаэлка?
1: Что такое красный цвет, Дин?
2: Красный цвет, значит, что скрывается в шопере, который помечен ленточкой этого цвета. Там тебя ждет мармеладная сказка.
1: Yeah.
2: И Петрукова Елена Анатольевна, фирменный бутик мармелада, мармеладная сказка в шопере. Билет на детский безлимит в ЦПКО. Соответственно, брендированный шоколад от Волгоград FM и фирменный мармелад и зефир от мармеладной сказки.
1: Yeah. Поздравляем тебя,
2: сокровище.
1: Алексей. Есть кому подарить в случае, если сам не ешь сладости?
3: Я сам съем.
1: Суровый
2: и
1: дядька.
2: И на аттракционах в ЦПКО тоже я буду кататься.
1: Несмотря на то, что это детский безлимит.
2: Да.
1: Ладно, Леш, давай отметим победу в эфире. Прокачи на зайн нашего утреннего шоу. 3-4, максимально громко, как можешь.
3: 3-4.
1: Ну, мы поняли, что ты не можешь.
2: Максималочка, да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.

крепче, ближе.

0: нужен. Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44.
4: 0+.
5: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
6: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.

0: Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная Академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, все, заканчивается 4-й час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Ребзи, мы, короче, как всегда, не можем уйти просто так. Нам обязательно надо, чтобы вы о чем-то потом говорили. Может быть, недолго, но хотя бы 5-10 минут еще вспоминали нас добрым словом. Да, мол, типа, вот, ребята, молодцы, что-то рассказали, нам прикольно. Один говорит, у меня есть малюсенькая
3: сенсация. У меня скандал.
2: Скандал?
3: У меня скандал.
2: Да ладно.
3: Из мира животных. Ну-ка. Да. Дело в том, что бобры устроили шумную потасовку. Настолько шумную, ну, они причем махались прямо в воде.
2: Угу.
3: Настолько шумную потасовку, что их разнимать пришел медведь.
2: Медведь пришел разнимать бобров.
3: Да, косолапый подошел в них. Вот тут, конечно, многие такие, ой, наверное, пришел не разниматься, наверное, пришел их съесть.
2: Там, классическая тарантиновская история, так.
3: Вот, но мы же знаем, что винни-пухи любят мед.
2: Винни-пухи любят
3: мед. Малиночку,
2: да.
3: Правильно?
2: Так.
3: Сгущенка.
2: Так.
3: Какие бобры?
2: Ну, точно не бобры.
3: Ну, точно, они не сладкие, ни в коем разе. Еще могут застрять между зубов.
2: Да, надо. Единственное, что если медведь лечится, может, ему нужна была струя бобра. Или что там у нас обычно продается в аптеке?
3: Нет, они такие, алё.
2: Я когда увидел название, вас... такое, что?
3: Про вас песню спели, сидим с бобром за столом.
2: А, точно.
3: Вдвоем.
2: Ну, там, типа, разговор по душам.
3: Да, да, а тут что это такое происходит? Да. И тут же приплели еще, вспомнили еще один случай, помимо того, что он, кстати, разнял.
2: Да.
3: То есть они разошлись миром.
2: Да.
3: Никто не пострадал.
2: Да.
3: Были замечены еще редкие кадры с помощью фотоловушки.
2: Угу.
3: Необычные вечеринки в лесах Амурской области, где медведь и кабан устроили совместный ужин у одной кучи зерна.
2: Прикольно.
3: То есть это точно является доказательством того, что медведь не шел есть бобров.
2: Ну, это как дружба между мужчиной и женщиной существует, так же и дружба между медведем и кабаном тоже.
3: Ну, это как Тимон и Пумба, только в лесах Амурской области.
2: Да, просто единственное, что вместо суриката – медведь.
3: Да.
2: Правильно? Чё? Хорошо. Давай, один, быстро тебе.
3: Ну и там не кабан был.
2: Согласен, да. Там был, там какой-то был,
3: Тасманский дьявол.
2: Нет, там был кабан. Значит, комнаты, один, с кроватями.
3: Так.
2: Расположены.
3: Очень интересно.
2: Так. Подожди ты, блин. Ну что-то сразу вот прям обнулило. В Минске нашли кинотеатр, где вместо тех самых рядов для поцелуев есть целые комнаты с кроватями, которые, соответственно, позволяют видеть экран.
3: Так.
2: Ну, кинотеатр, чтобы ты поняла.
3: Я поняла.
2: Вот. А, смотри.
3: Бородавочник он, понятно.
2: Ну, не тасманский дьявол.
3: Ну, и не кабан.
2: Ну, блин, и не тасманский дьявол.
3: И не кабан.
2: Ну, все, ладно. Вот, ну и все, блин. Я тогда не буду тебе рассказывать.
3: Тасманский бородавочник.
2: Минск, Дин. Минск. Так. Кинотеатр с кроватями на задних рядах.
3: Ну, кайф.
2: Целые комнаты, смотри.
3: Не все доживают до конца фильма, мы знаем.
2: Первый вопрос, который задают, ну, вы типа, для чего это вас? Ну, для чего? Ну, ладно,
3: ну,
2: места для поцелуев. А тут целая кровать. И сразу им сказали, подождите, стоп, никаких непотребств там не происходит, потому что, внимание, там есть видеонаблюдение. Я такой думаю, ну, как будто бы не прикольно брать комнату целую с кроватью.
3: Да,
2: да, есть прямая трансляция в службу безопасности, которая там находится рядом.
3: Не, ну а что, может, там, знаешь, как в кинотеатре для СДВГшников, там сразу спицы выдают с вязанием. Там можно одна половинка что-то жует, кто-то... Есть же те люди, которые умудряются книжку читать, фоном кино смотреть. Кто-то рядом вяжет, газету читает, там,
2: бывает,
3: я не знаю.
2: Такой хурма, например.
3: В телефоне что-то
2: еще. Вяжет?
3: Абсолютно.
2: Ладно, короче, мы...
3: А потом вот это крошки в кровати.
2: Да, у меня, кстати, парочку было.
3: Шутка, блин. Я уже звоню. Оля!
2: Не надо... и вспоминать жену мою.
3: Давай так. Надо рассказывать про крошки. Это песок сыпется, Олег, из тебя. Давай.
2: Точно, я думаю, что-то колется. Ладно, короче.
3: Спасайте, как могу.
2: Спасибо большое. Мы заканчиваем наш эфир. Спасибо всем,
3: конечно,
2: кто был с нами.
3: Конечно, возможно, навсегда после таких высказываний.
2: Ну, хорошо, что у нас есть замена. Так, значит, что касается завтрашнего эфира. Вроде как должны вернуться сюда в 7 часов утра. Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов не очень уверен в своем возвращении.
2: Всем пока.
3: Всякий случай. Прощайте.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет Высота 102. Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В СУЗах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде задержаны 6 подозреваемых, организовавших незаконные карточные игры. По данным следствия, с мая прошлого года по май текущего года группа лиц в возрасте от 30 до 56 лет проводила азартные игры в нежилом помещении города Волжского. Доступ в этот клуб имели только проверенные игроки. В ходе обыска изъяты игорное оборудование, покерные наборы и документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», совершенной организованной группой, предусматривающей до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волжский трубный завод, филиал трубно-металлургической компании, начал реализацию нового этапа климатического проекта «Карбоновая ферма», в рамках которого дополнительно посадили более 3000 тополей. Таким образом, на экспериментальной площадке уже высажено 14 тысяч растений. Черенки получили благодаря обрезке тополей, посаженных на полигоне 3 года назад. Для этого деревья срезали на высоте 20 сантиметров от земли, а полученные ветви использовали для подготовки черенков. От оставшейся части деревьев появятся новые побеги. Перед весенней посадкой на территории подготовили почву и проложили поливочный водопровод. В Волжском запустят дополнительные дачные рейсы. С 1 июня добавят вечерние рейсы на маршрутах номер 3, 11, 15 и 41. Это обусловлено с увеличением светового дня и просьбами дачников. Подробности на сайте АО «Волжская автоколонна» номер 1732. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Знаете, что только что прозвучало? Птица, которая специально сгорает, чтобы не идти на скучную работу. Но у нее не получилось. Так что доброе утро, утро доброе, дорогие друзья. Среда, 3 июля. А у кого сегодня тоже чувство, что пепел – это все еще цветочки? В общем, всем, кто пережил понедельник и вторник, почет, уважение и кофе в термокружке. Маршмеллоу и Portugal The Man нам напомнили, даже если выгорел, всегда можно сделать вид, что ты феникс, и так и задумано. В общем, не возрождаемся, как та птица, все вместе, друзья мои, в эту среду, в этот очередной день рабочей недели. Да и не просто так, а под музычку. Чарли Пут и Селена Гомес, первые 30 минут. We Don't Talk Anymore. Чуть ранее Сэм Фелт и Вайнона Уок. My Heart Goes. И на закуску Two Colors, Mad World. И я это всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Федеральная сеть Лекар Сервис приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
4: Предложение действует до конца июня 2026 года.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Местами ожидается небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Очередная среда, и организм уже требует саботажа. Обычно витамины не катят, а от кофеина только трясет. В аптечке завалялся рецепт на что-то потяжелее. Леди Гага сегодня решила не просто лечить, а добивать болезнь электронными разрядами. А правда, имеются побочные эффекты, друзья мои. Желание танцевать и легкое помутнение рассудка. Ну, что поделать, добро пожаловать на прием к доктору Гаге. Но у нас есть и другие врачи. Токио Хотел, например, целая группа с их калифорнийскими ночами. Чуть далее по эфиру. А также Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шопер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шоперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
9: Спонсор конкурса ООО Happy Wear Юг. Happy Fox. Одежда для всей семьи.
10: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox две. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
11: ООО Happy Wear Юг. Волгоград. Улица Рокоссовского, дом 62. Офис 421. ОГРН номер 116-344-305-93-61. От 29.03.2016 года.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: достаточно хорошего баса и разрешения снять обувь. New Religion на Волгоград FM. Ну а в финале часа в Индии Чой Мод с Таниночкой Шаде, а также Алекс Хепберн с невероятно крутым треком Under. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
4: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: свое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Помощник президента в России Юрий Ушаков сообщил, что официально американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме впервые за много лет. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что визит чиновника из США является сигналом о том, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией. Он выразил уверенность, что визит станет первым шагом для открытия возможностей для представителей бизнеса и других направлений политики. Москва внесла в стоп-лист 5 представителей журналистского и экспертного сообщества Британии. В Министерстве иностранных дел заявили, что они тиражируют ложные сведения о политике руководства России и общественно-политических событиях в стране. Также там предупредили об ответе на недружественные шаги, призвав Лондон прекратить поддержку киевского режима. В субботу 6 июня Волгоградский региональный ботанический сад в поселке Металлургов приглашает детей и их родителей на увлекательные приключения в рамках 11-го Всероссийского экологического фестиваля «Эко-детство». С 10 до 14.00 на территории сада пройдут интересные мастер-классы и познавательные лекции для детей всех возрастов. В ботаническом саду будет работать лекторий «Хочу все знать о цветах», где ботаники расскажут обо всех тайнах цветов. Запланирована познавательная лекция на свежем воздухе «Уникальная природа Волгоградской области. Путешествие в мир родного края». Организаторы мероприятия предупредили, что в саду появились комары и мошки, поэтому стоит захватить за собой репелленты. Этим летом в Волгоградской области появится 10 новых площадок для выездных свадебных церемоний. Количество мест для торжеств увеличится вдвое и превысит 25 локаций. Новые площадки разместятся в Среднеохтубинском районе, в Жирновском, Чернышковском и Котовских районах. А в городе Волжском молодоженам предложат ботанический сад, молодежный центр «Гараж», городской парк культуры и отдыха. Заявки на проведение выездной регистрации принимаются через ЗАГС или госуслуги. Заявление можно будет подать уже на 2027 год. По данным Комитета юстиции Волгоградской области, с начала текущего года в регионе было подано более 9 тысяч заявлений на бракосочетание. Почти половина обращений поступила в электронной форме. На 6-м международном туристическом форуме «Путешествия» в Москве на ВДНХ, который пройдет с 10 по 14 июня, представят эксклюзивные предложения, вдохновляющие маршруты и достопримечательности Волгоградской области. По данным Комитета экономической политики и развития Волгоградской области, региональный туристический информационный центр предоставит актуальную информацию о маршрутах и событиях. Специалисты центра проконсультируют гостей по популярным и новым направлениям, помогут составить индивидуальные планы путешествий и предоставят информационные материалы. Также на форуме выступит Волгоград Транспригород и Центральный парк культуры и отдыха, который представит свои туристические программы. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога. Бизнес-среда на Волгоград ФМ.
2: Ну что, еще раз всем здравствуйте, друзья мои. 12.07 в городе Герои. Зейн только что die for me. Но сегодня не просто среда, 3 июня. А так еще и бизнес-среда. Это наш такой проект, в котором мы говорим о делах бизнесовских. В последнее время часто упоминается вот это вот ИИ, нейросеть и прочее. Сегодня об этом и поговорим. Но я действительно не один. Со мной, как всегда, мой сведущий Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе большой.
3: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
2: А у нас в гостях Антон Тюков, кандидат технических наук, эксперт по внедрению ИИ. Ну, давайте поговорим о нейросетях, об ИИ.
3: Да, сегодня очень актуальная тема. В бизнесе много вопросов по ИИ. Антон, а как сейчас можно применять ИИ в бизнесе, ну, на практике?
4: Знаете, когда я вижу, как внедряют ИИ, вижу одну и ту же ошибку. Все начинают с инструмента. Купить сотрудникам подписку и ждать, пока они внедрят весь функционал. Но на самом деле нужно начинать с другого вопроса. Нужно подумать, а где уходят деньги и время, и где мы почти не замечаем, но тратятся огромные ресурсы. И обычно это в рутине. А в рутине, когда задача потерялась между чатом и личкой менеджера, где договоренности после встречи никто не записал, и начинают вспоминать и интерпретировать неправильно. И либо, например, когда у собственника спрашивают одно и то же по 20 раз, и как-то интерпретируют по-своему. И если мы говорим про ИИ, то здесь важно, чтобы вы понимали, что нам надо переописать процессы. То есть надо переписывать процессы, и нам думать про процессы, которые мы структурируем, и именно там ИИ дает эффект. Если мы не думаем про процессы, то мы с помощью ИИ автоматизируем хаос. И надо понимать, что покупка инструмента без описания процесса, как ИИ будет трансформировать организацию, это автоматизация хаоса. Uh-huh. И я думаю, что лучше поставить вопрос, не какой ИИ сейчас нужен, а какая боль сейчас у собственника, у директора, у линейных менеджеров, которые можно
3: автоматизировать. Да, с помощью инструментов ИИ. Uh-huh. Так, а вот сейчас в целом, какая картина на рынке использования ИИ, именно прикладного ИИ в бизнесе? Что сейчас внедряется в первую очередь? Что сейчас помогает бизнесу автоматизироваться? Какие инструменты из ИИ?
4: Знаете, я бы не говорил про конкретные инструментарии, потому что у нас есть первое, это чат-боты. Они в прошлом году они были лидерами, и люди начинали писать задачи, запросы в чаты и получать какой-то результат. Нам uh-huh. Потом общество, ну как общество, сотрудники и собственники научились писать эффективные промпты, ну то есть получать тот результат, который нужен, а не генерировать красивые картинки uh-huh. и что-то, что прикольно, но реально бизнесу не приходит. А в этом году все посвящено агентам. Ну то есть когда мы создали уже хорошие промпты, которые позволяют реально автоматизировать рутину, uh-huh. И когда это начинает автоматизироваться, когда начинаются появляться нейроассистенты в чатах, когда он реально начинает помогать собственникам и сотрудникам.
3: Отлично, отлично. В следующем блоке мы продолжим эту очень интересную тему.
2: И, конечно, хорошо в бизнесе, но вот музыки лучше пока не надо.
1: Бизнес-среда на Волгоград FM.
5: Реклама.

0: Фитнес-салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: Now the warning. Только что 12:20 в Волгограде. Говорим сегодня в бизнес-среде об ИИ. Я подумал, что это, мне кажется, идеальный сотрудник, да? Не ест, не спит, зарплату платить не надо. Так, ну, правда, требует апгрейда.
2: Круглосуточно работает.
1: Да, да. У нас Антон Чуков в гостях, как раз-таки эксперт по внедрению ИИ. Продолжаем разбираться в этом вопросе.
3: Да, и мы продолжаем. И у меня вот вопрос прикладного применения ИИ в бизнесе. Как конкретно, что конкретно применяем? Расскажи поподробнее об этом.
4: Да, коллеги, я думаю, что я с IT 2004 года, я думаю, что самое честное будет это рассказать с твоей точки зрения, то есть что я конкретно делаю в своем бизнесе. Uh-huh. Ну, в первую очередь, это маркетинг, ну, то есть консалтинг, который раньше был, ну, то есть поиск рынка, поиск целевой ниши, анализ своего бизнеса, анализ бизнеса конкурентов. То, что это было почти невозможно и требовало большой стоимости заплатить консультантам, чтобы они проработали, сейчас это делается за компьютером, там, за чашкой чая для получения результата. То есть если вы ясно мыслите о своем бизнесе, вы как собственник, как руководитель, можете использовать искусственный интеллект для того, чтобы не тратить деньги на консультации и на договора, получить ту информацию, которая вам нужна для развития собственного бизнеса. Дальше. Сейчас мы проводим встречи всегда все с диктофоном. С диктофоном.
3: Совещание внутреннее.
4: Да, внутреннее совещание. Это когда я как руководитель выдаю какие-то задачи или что-то объясняю, и диктофон, он записывает речь и достаточно полно транскрибирует и транслирует это в задачи. Ну, то есть, понимаете, да? То есть я проговорил с кем-то, это все транскрибировалось и вывелось задачи, я отправил текст, я могу каждый раз человеку вернуться и сказать, я это говорил, и это вот в этом документе, и нет возможности увильнуть, сказать, а вот я не понял, я не разобрался, еще
3: не,
4: чего-то.
3: Не дослышал.
4: И это постоянно, как бы, намного очень сильно облегчает мне работу с экспертами.
3: То есть не выпадают какие-то задачи?
4: Да, абсолютно, абсолютно.
3: Угу.
4: Вот, дальше я провел очень интересную практику, у меня 25 человек в компании, и я попросил, чтобы люди составили таблицу, кто по какому поводу, с какими просьбами обращается, кому обращается и кто, кому это обратили, сколько он времени тратить. На подготовку uh-huh. документа, на подготовку выгрузки, отчета, какой-нибудь там анализ или еще что-то. И я взял по правилу Паретто 20% просьб, которые возникают более чаще всего и занимают больше времени. И мы это отдали агенту.
3: Так.
4: И количество просьб сократилось, скорость сократилась, удовлетворенность у людей сократилась, и нет такого состояния, когда человек погружается на своими задачами, кто-то что-то попросил, это было срочно, он вывалился из своей задачи, сделал просьбу, свою задачу не сделал. Вот этих вот процессов разрыва фокуса стало гораздо меньше. И еще бы я хотел бы отметить, что при внедрении искусственного интеллекта вы столкнетесь с большими проблемами со своими сотрудниками, с определенными изменениями, но uh-huh. надо понимать, что сотрудники, они, если дадите инструменты, у них нет задачи как это, сделать бизнес быстрее, у них есть задача снизить свою трудоемкость.
3: Uh-huh.
4: И очень много будет людей, которые... Очень много будет людей, которые будут саботировать изменения. И здесь нужно очень важно сформировать стратегию и понимать, как перекраивается структура кадров, структура функций в вашей компании.
3: Отлично. А в следующем блоке мы проговорим про тренды ИИ в будущем.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: The Second Voice, Let Me Be. 12:30 в Волгограде, ну а мы продолжаем обсуждать ИИ и заодно будущее ИИ, правильно?
2: Да, мы хотим понять, а что же нас ждет в ближайшее время в бизнесе, какие трансформации в связи с применением ИИ?
3: Да, коллеги, хотел бы сказать, что ИИ ушел в состояние, когда начинает применяться повсеместно, и предприниматели распробовали пользу. И я понимаю, что, по моему мнению, в ближайшее время начнут появляться безлюдные организации. Ну, то есть это организации не, как мы приняли видеть, кофейный автомат, когда человек его там обслуживает какое-то время, а организации, которые были привычны для нас, в котором в каждом отделе только один сотрудник и 50 агентов, а может быть еще один сотрудник, который
2: ИИ
3: просто...
2: ИИ агентов, да?
3: Да, ИИ агентов, да. И еще может быть один сотрудник, который заменяет основного сотрудника, если тот заболел. Если мы понимаем, что здесь в этой революции ключевые люди готовы принимать и работать вместе с искусственным интеллектом, с ИИ-агентами для достижения гораздо большего эффекта, да, и, коллеги, гонка уже началась, я вам рекомендую, если вы еще не занимались вопросами построения ИИ-агентами, продумать, как ИИ станет частью вашей стратегии.
2: Иначе будет уже поздно.
3: Иначе,
2: да?
3: Будет поздно, да.
2: Да, сейчас мы видим большую трансформацию. А вот, Антон, скажи, пожалуйста, а мы сейчас что вот в ближайшем обозримом будущем увидим, какие изменения на рынке в связи с ИИ?
3: Ну, коллеги, первое, самое важное, это скоро ИИ будет физическим. Ну, то есть сейчас очень много в Китае выпускают роботов, они научились работать, и мы сейчас думаем, что ИИ это просто чат, mm-hmm. или агент это просто что-то в компьютере, и ИИ будет появляться в физическом мире. Mm-hmm. А второе, то, что мне кажется важным, это сотрудники будут вообще изменять свое представление о том, как они работают. И здесь важно нанимать сотрудника, выдержать сотрудника, для которого ИИ – это не протез их мышлению, их деятельностью, а это экзоскелет, который их максимально усиливает, и поэтому за системное мышление будущее.
2: Отлично. Спасибо большое, Антон. Сегодня был очень интересный эфир по поводу внедрения систем ИИ. И, уважаемые друзья, если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, милости просим. У нас очень интересные темы, и мы готовы обсудить ваш бизнес и ваше направление.
1: Ну, а я скажу так, что фильм уже давно все предсказали. 2029 близко. Скайнет восстанет. Вот так вот.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград ФМ.
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В СУЗах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпаний. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. В Волгограде задержаны 6 подозреваемых, организовавших незаконные карточные игры. По данным следствия, с мая прошлого года по май текущего года группа лиц в возрасте от 30 до 56 лет проводила азартные игры в нежилом помещении города Волжского. Доступ в этот клуб имели только проверенные игроки. В ходе обыска изъято игорное оборудование, покерные наборы и документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», совершенной организованной группой, предусматривающей до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области природоохранной прокуратурой приняты меры, направленные на устранение нарушений законодательства об отходах производства и потребления на территории города Волгограда, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой города Волгограда. Была проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Проверка проведена с привлечением специалистов Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Установлено, что на территории города Волгограда расположены несанкционированные места размещения отходов. В целях устранения нарушений природоохранным прокурором в адрес органа местного самоуправления внесено предоставление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры. Междуречье Волги и Ахтуба планируется масштабная стройка, включающая 4-полосную автодорогу, 6 мостовых комплексов, 10 водопропускных труб. На второй этап 3-го пропускного комплекса выделено 14 миллиардов рублей. Конкурс на подрядчика стартовал 27 мая, а завершение работ запланировано через 6 лет. Участок длиной почти в 10 километров свяжет развязки возле поселка Третий Решающий и транспортный узел вблизи Краснослободска. Также продолжается строительство обхода Волгограда, где уже введены в эксплуатацию 2 участка. В рамках проекта появится 7 транспортных развязок, 16 путепроводов и 7 мостов, а также будут уложены 25 водопропускных труб и оборудованы площадки отдыха. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Психологи говорят: «Не осуждай». А песня Терри Свимса говорит: «Ну ладно, если только чуть-чуть». История о человеке, который знает все лучше всех, но почему-то забыл включить поворотник. Искренний, хриплый и очень знакомый разговор с тем самым всезнайкой на 101.5. Рекомендуется к прослушиванию без чувства вины. Хотя какая может быть вина? Уже среда, как-никак, на календаре выходные, за которые стыдно, уже давным-давно прошли. Скоро уже новые. Ну и, соответственно, новый музыкальный час. Еще плюс ко всему, Араш и Елена, Broken Angel. Чуть ранее здесь чашечка эспрессо от Сабрины Карпентер. Ну и закусочку John Summit, Shades of Blue. Также не забывайте, друзья мои, про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Также напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти, послушать, а даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
6: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
7: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
8: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
9: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
10: А ну, уступи микрофон.
11: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
12: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ.
13: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
14: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8-800-201-74-06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Поступило предложение от депутатов снизить этот утилизационный сбор для многодетных семей, льготников, ветеранов. Как вы думаете, смогут ли этот закон продвинуть в Госдуме?
3: Ну, честно говоря, я думаю, что вообще на самом деле, вот по-хорошему, давайте так, таможенные утилизационные сборы реально будут пересматривать, как мне кажется. Я объясню, в чем ситуация. Она и снаружи, и внутри системы плохо работает. Снаружи системы, мы все с вами почувствовали, что происходит вообще с ценами. Наши иностранные партнеры просто в шоке. Тут даже Лукашенко не выдержал и высказался на эту тему по поводу того, что зачем нам единый таможенный союз, если вы такие утилизационные сборы, которые по цене, как сам автомобиль выходит. Второе, возможно, будут какие-то поблажки, снижения для определенных категорий граждан, понятно, там, пенсионеры, многодетные, еще кто-то. Но вот как сейчас купить семье из 5, там, 6 человек автомобиль себе основной, когда его, ну, просто поборы представляют собой практически его стоимость? И еще один момент, который должен смущать, это таможня. В общем, смотрите, если раньше, насколько я помню всю систему, таможенники получали зарплату от количества деклараций, ну, то есть ты заполняешь декларацию, получаешь там, допустим, 15 тысяч со стоимости автомобиля или там какого-то конкретного продукта, который завозится. Вы представляете, насколько меньше этих деклараций стало заполняться с учетом современных реалий, утилизационных сборов и так далее? С одной стороны, денег собрали в казну, ну, примерно столько же, давайте представим себе, что эта ситуация такая. А вот люди, которые в этой системе работают, они-то как? Они-то ведь столько уже не работают, соответственно, у них зарплата-то как будет рассчитываться? Исходя из чего? Какой план они должны выполнить? И тому подобные вещи. То есть, в одном месте где-то прибыло, где-то убыло, то на то и получается. То есть, выгадать что-то такое в большом количестве, ну, с учетом того, что система внутри так не настроена, не получается. Соответственно, надо думать, каким образом либо просчитать ходы, посчитать по новой, какие-то тарифы ввести, где-то льготные, где-то зависящие, может быть, от объемов, стоимости и так далее. Потому что, ну, как бы, я могу понять людей, которые покупают там за 30-40 миллионов автомобиль, для них утилизационный сбор, ну, не такая страшная цифра. А если ты покупаешь автомобиль единственный там за 3-4 миллиона рублей, который у себя дома, там, в Китае, например, стоит в 3 раза почти дешевле, ну, как бы реально попахивает тем, что ты платишь за всех сразу. Соответственно, надо систему подумать и посчитать. Пока до 30-го года идет индексация, это вот то, что есть. Других нововведений пока законодательно, ну, я не читал, не видел. Соответственно, живем в факте реальной действительности. Мне бы хотелось, чтобы было по-другому. Вам бы, я уверен, хотелось бы, чтобы было по-другому, но даже тем, кто в системе работает. Но пока, честно, не знаю, будут ли предпосылки к этому. Есть заявления, какие-то предложения. Я не против, я наоборот за, чтобы и для там, участников боевых действий, и для многодетных семей. Ну, в общем, льготные категории какие-то вводились.
4: Александр, подскажите, пожалуйста, новый ЮНИ-С. Катались, что можете сказать про эту машину?
3: Я хотел купить, честно. Притом, я как бы и платформу эту знаю хорошо, и покатался, и мотор этот меня абсолютно устраивал. Единственное, что я не был впечатлен новым салоном. Ну, салон какой-то простоват. Внешне, вот прям бомба. Я не обсуждаю этот их цвет шампанского. Розово-пушистый, как говорится. Потому что меня вот такие цвета розово-бежевые, они как-то, ну, не возбуждают. Хотя я думаю, что в наших реалиях грязь на нем видно не будет. Мне больше нравится там вот у них Atomic Grey, чуть более графитовый цвет. В этом цвете он смотрится интересно. Явно он по внешности добавил. Что касается технических характеристик, все практически то же самое, только с учетом полного привода теперь, хотя давно его уже ждали. Но и меня вообще совсем не возбудила цена на этот автомобиль, честно. То есть после рестайлинга так резко добавить в цене, он ведь стоит 3200, 3300, понимаешь? Ну, как бы вопросик есть у меня по поводу ценообразования с учетом того, что особо тележка не поменялась, там даже не сильно изменились настройки, не очень впечатляющий салон, и я практически за те же самые деньги пошел и купил автомобиль, который на полном приводе с блокировками, с большим салоном, большими плюшками и так далее. Вот, к сожалению, у меня был вот такой выбор. Но, как вариант для тех, кто пересаживается, допустим, со старой версии на новую, это будет интересно. Но с учетом, опять же, того, что, на мой взгляд, салон оказался простоватым.
4: Ну, а так, пару-тройку моделей вот в районе там до 3,5. Что можете посоветовать вот, конкуренту, если вот рассматривать?
3: Слушай, ну там как бы основную конкуренцию составляют что? Джили, основную конкуренцию составляют Хавейлы. Вот, собственно, и все. То есть вот, благодарю за интересные разговоры и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой и мне футболку Happy Fox две. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
2: ООО «Хэппи Вер Юг». Волгоград. Улица Рокоссовского, дом 62. Офис 421. ОГРН номер 116-344-305-93-61. От 29.03.2016 года.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
2: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Танзании, семьей Сулуху Хасан, которая прибудет в Москву с государственным высшим по статусу визитом. Руководители двух стран встретятся в Кремле. Как сообщает помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, темы для переговоров станут в перспективе наращивания кооперации двух стран, а также международные и региональные вопросы, в том числе подготовка к третьему саммиту Россия-Африка. Государственный визит президента Танзании будет трехдневным и продлится до 5 июня. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпании. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. Волгоградцам стало известно об упрощении оформления льготного проезда для пенсионеров региона. До 1 октября в течение всего дачного сезона справки о доходах для получения социального абонементного билета не требуется. По информации Волгоградской областной думы, для оформления необходим паспорт и пенсионное удостоверение. Стоимость социального билета на один месяц для ежедневных поездок составит 370 рублей, что позволяет экономить 86% от обычной стоимости. Оформить льготу можно в любой пригородной кассе Волгоградской области. Сегодня, 3 июня, в одном из районов Волгограда отключат горячее снабжение для проведения профилактических мероприятий на сетях. На период с 3 по 4 июня останутся без горячей воды жители трех улиц в Советском районе по адресам: улица Волгоградская, 9, 11, 13, 162, Голубятникова, 9, 10, 12 и Терешковой, 9. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессии теплоснабжения, «Лукойл», «Волгограднефтепереработка» и «Россети Юг». При расчете тарифа специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения законодательства. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиков. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Долгое отсутствие не повод для грусти, друзья мои. Если умеешь делать такие вот реверансы в сторону диска. Бруно Марс вернулся не просто так, а чтобы напомнить, душевный разговор это не про терапию, а про умеет ли твоя пятая точка попадать в такт. Песня для тех, кто не обещает любви с первого взгляда, но готов сорвать банк с первого движения. Я сейчас тоже сделаю одно движение, переключу треки, и мы тоже с вами сорвем джекпот в виде отличной подборочки. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне» в первые 30 минут. Чуть ранее здесь Кайра добавит чутка кислинки «Sour». Ну и на закусочку «Эбен» и его «Пустота Hollow» через полторы минуты. Еще раз всем привет. Классной среды.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+. Клиника «Эмпо».
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
4: Спонсор конкурса ИП Трукова Елена Анатольевна. Фирменный бутик «Мармелада» «Мармеладная сказка».
5: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 23, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: А обычно в молитве просят что? Здоровье, да зарплата побольше. А тут собралась компания Coldplay с грустью по космосу, Barna Boy с африканским солнцем и Little Sims с острым языком. У каждого свой адресат. Кто-то просит мира, кто-то, чтобы бас не вырубали в самый разгар. И получилась молитва для тех, кто не определился, во что верить, но точно знает, чего хочет. Трек так и называется «We Pray», то есть «Мы молимся». Кстати, я заговорил про деньги тут в самом начале, о них тоже совсем скоро послушаем композицию Фрэнк Монтана и Макси Би «Ever Since You Let Me», а также Биби Рекса и Фейтлесс после паузы «New Religion».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так. Реклама.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Мудрецы советуют принять реальность, а Ив Ларок советует прими реальность, но под сэмпл из 2008 года. Разница очевидна. В этой песне нет какого-то глубокого смысла, каких-то сложных аккордов или же криков души. Зато есть твердая уверенность, что прожить еще один день – это не повод для драмы, а повод для безудержного трыгания ногой. Another Day называется композиция, ну а мы с вами плавно подобрались к финалу этого часа, в котором отметится Джей Шон с работой Ride It, а также Marshmello и Portugal's Man Phoenix.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Утвержден окончательный проект памятника участникам СВО в Волгограде. Губернатор Андрей Бочаров и замминистра обороны России Александр Санчик согласовали полноразмерную модель монумента. Документ подписан в студии военных художников имени Грекова в Москве. После утверждения макет считается окончательным. Новые изменения в проект вноситься уже не будут. Теперь специалисты приступят к изготовлению скульптуры в твердом материале. Концепцию памятника формировали с участием жителей Волгоградской области. В обсуждении приняли участие около 100 тысяч человек. Эскизы также направляли бойцам СВО на передовую для ознакомления, пишут новости Волгограда. Волгоградские пенсионеры смогут оформить льготный дачный проездной по упрощенной схеме. Это касается только тех, кто имеет постоянную прописку в регионе. Для оформления социального абонемента на дачный сезон отменено требование о предоставлении справок о доходах. Для получения билета требуется только паспорт и пенсионное удостоверение. Стоимость такого абонемента на месяц 370 рублей, что обеспечивает экономию 86% по сравнению с полным тарифом. Получить льготу можно в любой кассе пригородного сообщения на территории области. Дачный сезон в регионе продлится до конца октября, пишет «Волжская правда». Двух волгоградцев оштрафовали на 5000 рублей каждого за оскорбление учителя в родительском чате. Прокуратура при проверке установила, что в феврале этого года два участника родительского чата разместили там сообщения, содержащие оскорбления в адрес педагога, выраженные в неприличной форме. За это нарушители были привлечены к административной ответственности. На Солнце сегодня утром произошла вспышка балла М9,3. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, вспышка является самой сильной с 24 апреля, когда за сутки произошли два взрыва высшего уровня X. Интенсивность деятельности на Солнце начала расти с середины вчерашнего дня. С тех пор каждые 7 часов регистрируются новые вспышки. Впрочем, выброса плазмы в сторону Земли пока не было. Россияне стали больше читать бумажные книги. За последний год доля тех, кто выбирает такой формат, выросла с 29 до 43%, сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году россияне тратили на это в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом показатель вырос до 6 тысяч рублей. Большинство респондентов признались, что начали покупать бумажные книги чаще из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Доллар 72,56, евро 84,61.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: есть два типа «не хочу домой». Первый – идти лень, диван удобный, пульт под рукой. Ну, по классике все. Второй тип – домой не хочется настолько, что готов ночевать в клубе, где-нибудь на стуле, в гардеробе. «Медуза» записали трек как раз-таки для второго типа. Ну а Генри Камомайл здесь исполняет роль совести, которая уже сдалась и просто напевает припев. Последний танец перед выходом на холодную улицу. Ну а для нас это выход или же запуск в новый музыкальный час, кому как удобнее, в котором отметится Дэвид Гетта и One Republic Mod, группа The Rasmus с легендарным треком In The Shadows, а также Алок и Халид после паузы Dive Into Me. Всем привет, это Волгоград FM.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек, 600681. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München, проспект Ленина, 148.
5: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

знаем, что любишь.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM 101.5.

0: Человек пишет себе правило не влюбляться до обеда. После обеда, на всякий случай, тоже. Кайго и Сандра Кавацца взяли этот список и сожгли на пляже. Осталось только ритм и странная уверенность, что потеря контроля — это не катастрофа, а просто смена плана. Под эту песню, мне кажется, подписывают договоры с дьяволом в гавайской рубашке. Я, кстати, как раз-таки такой нахожусь сейчас в студии. Возможно, тоже что-нибудь подпишу, но это не точно. Далее Том Грегори, Glow in the Dark, а также новиночка от Pnau и The Warning под названием Tu Corazón. Зацени.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца июня 2026 года.
6: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
7: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
8: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Есть два способа сказать человеку, что от него кружится голова. Первый – романтичный шепот при свечах. Второй – поджечь динамит и синтезаторами и устроить это прямо на танцполе. А вон Рокстон выбрали второе. Голос, который, кстати, уже номинировался на Грэмми, помножили на немецкую продюсерскую точность, и получилась такая смесь признания в любви и спортивного забега за звуком. Мы с вами тоже проходим очень большие расстояния в поиске звука, и сегодня вот уже почти весь день прошел, ну, половина точно. Доминик Файк в самом финале, Baby Doll, а также Элли Голдин с красивой композицией Love Me Like You Do. Через минутку.
1: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойно.

0: мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 16 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Россия представит на международных трибунах доказательства атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус Москва-Симферополь. Это произошло в городе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, погибли 7 человек, 11 получили ранения. Как сообщил перевозчик, в автобусе находились пассажиры из нескольких регионов. СКР квалифицировал произошедшее как теракт. В Волгограде задержали подозреваемого в сотрудничестве с ВСУ. По данным полиции и ФСБ, предварительно установлено, что за денежное вознаграждение 33-летний мужчина активировал сим-карты российских операторов связи и оформлял на них электронные кошельки. Также, по версии следствия, подозреваемый получал, хранил, настраивал и пересылал специальное телекоммуникационное оборудование. В дальнейшем его использовали для массовой рассылки ложных сообщений о терактах, в мошеннических схемах и прочее. По версии следствия, преступления совершались в Москве, Краснодарском крае, а также в Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской, Вологодской областях. Общий ущерб предварительно оценивается примерно в 300 миллионов рублей, сообщает «Новости Волгограда». На жительницу Волгограда завели уголовное дело после ее попытки купить водительские права. Осенью прошлого года волгоградка, мечтавшая получить права, не сдавая экзамены, нашла посредника, который пообещал решить вопрос. Мужчина врал, что у него есть связи в ГАИ и что положительная отметка на экзамене будет стоить 62 тысячи рублей. Деньги он получил, правда, никаких связей у него не было, ни с кем договариваться он не собирался. В итоге и пострадавшая женщина, и мошенник ответят за нарушение закона, пишет «Комсомольская правда». Специалисты посоветовали перезагружать роутер время от времени ради профилактики. Точная периодичность перезапуска не указывается, однако подчеркивается, что ежедневное отключение не является обязательным. Рекомендуется отключать роутер минимум на 30 секунд, например, ночью, когда интернетом никто не пользуется. Многие модели позволяют настроить автоматический перезапуск через приложение или расписание. Футболка «Пеле», в которой нападающий сборной Бразилии сыграл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе «Сотбис», сообщает «Нью-Йорк Таймс». Стартовая цена превысит 6 миллионов долларов. Торги пройдут с 29 июня по 16 июля за 3 дня до финала нынешнего мундиаля. В 1958 году в финале сборная Бразилии обыграла Швецию со счетом 5-2, а 17-летний «Пеле» оформил дубль. С тех пор он является самым молодым футболистом, сыгравшим и забившим в финале чемпионата мира. Пока самой дорогой считается футболка Диего Марадоны из чемпионата мира 86 года, которая в 2022 году была продана на аукционе почти за 9,5 миллионов долларов. Доллар 72,56, евро 84,61.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Человек думал, что у него железные нервы. Оказалось, ртутные. Ваня Дмитриенко на 101.5 объясняет разницу. Железо ломается, а ртуть просто меняет форму и продолжает катиться дальше. В общем, песня для тех, кто уже смирился, что градусник не врет. А вот собственный пульс, тот еще обманщик. А знаете, кто еще не врет? Ну, я, конечно же, друзья мои, еще раз здравствуйте. Я никогда не обманываю. Впереди у нас куча отличных треков. Disco Lines и Tina Shea, No Broke Boys. Также послушаем в Индии Joey Motta, Frank и Shade. Ну и после паузы Dave и Thames у нас станции под дождем Rain Dance. Не пропусти.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
6: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждение, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
12: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 5-9, brown eyes.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 25, ночью до плюс 15.
2: Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кто-то однажды сказал, будь реалистом. Канкс и Феофилус Лондон сделали вид, что не услышали. Их галактика — это место, где работают чужие законы физики. Ну, то, например, можно улететь, не сдвигаясь с места. Или встретиться с кем-то на расстоянии в миллион световых лет. Обычная среда превращается в космическую одиссею. Значит, пунктуальность отменяется. Disturbed на горизонте уже вижу. The Sound of Silence, а также Two Colors чуть ранее. Mad World. Ну, безумный мир, он такой. Надо и песню про него послушать.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В магазинах «Победа». Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
11: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
12: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Терес Уильямс на 101.5 пел про парня, который знает абсолютно все, у которого на любой случай есть готовый ответ, даже если его не спрашивали. Но трек закончился, и наступил тот самый редкий момент, когда в комнате нет ни одного эксперта. Ну а сегодня среда, друзья мои. Завтра, естественно, у нас четверг. Эфир продолжается уже без меня. То есть я с вами расстаюсь всего лишь на одну ночь фактически, которая пройдет без вот этих «я же говорил» и без умных советов. В общем, всем прекрасного вечера. До завтра. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85.

0: Калужском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Свое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Россия продолжает военную спецоперацию на Украине, чтобы избежать атак дронов, подобных произошедшей ночью в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие ответные меры примет Москва на ночные удары по Ленинградской области. Отвечать будет Минобороны, отметил Песков. Напомню, ВСУ атаковали Санкт-Петербург в преддверии Международного экономического форума, который открылся в городе сегодня и продлится до 6 июня. Были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. Петербуржцы с утра жалуются на сбои в работе мобильной связи. Между тем, число погибших при атаке ВСУ на автобус Москва-Симферополь возросло до 8 человек. 10 пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Автобус шел из Москвы в Симферополь и заехал в Винакиево, чтобы забрать пассажиров, пишет Интерфакс. Автобус атаковали утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Жильцов волгоградского ЖК «Колизей» напугал сильный взрыв, раздавшийся со стороны Лысой горы. Как рассказали порталу «Высота 102», горожане, на месте взрыва образовался густой белый дым. Гуляющие на детской площадке дети школьного возраста после взрыва бросились в рассыпную и спрятались в подъездах. Как выяснилось, в советском районе была уничтожена ФАБ-250 времен Великой Отечественной. Уничтожили боеприпас, опытные пиротехники Донского спасательного центра. Напомню, авиабомбу нашли в советском районе Волгограда на днях при проведении земляных работ. Чукотский автономный округ признан регионом с самой высокой пенсией по старости. Таковы данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей в месяц. На Чукотке он более 45,5 тысяч. Как пишет РИА Новости, итоговый размер выплат конкретному пенсионеру напрямую зависит от его трудового стажа, уровня зарплаты, сферы занятости, а также применяемых региональных коэффициентов. Музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Сроки проведения уточняются. Об этом сообщил замглавы МИДа России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума. Напомню, президент Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в феврале прошлого года. Конкурс состоялся 20 сентября 2025 в Москве. Россию на нем представлял певец-шаман. В составе профессионального жюри от России был композитор и продюсер Игорь Матвиенко, напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар 72.56, евро 84.61.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это солнечная среда, просто невероятно заряжает своим настроением, витамином D, потрясающей летней погодой, которая наконец-таки, скорее всего, в наш город пытается вернуться. И судя по прогнозу на ближайшую неделю, видимо, все-таки оно у нас задержится. Ты как считаешь, Вик?
2: Блин, я хочу обратно тепло. Мне вот не понравилось, вот когда вот была сразу жара резко, все, можно было ходить уже в сарафанчике, в юбочках, в шортиках. Вот все, причем, начали сразу ныть, ой, снова жарко, ой, вот все. А я, наоборот, не знаю, я кайфую. Я хожу с ощущением, наконец-то мои косточки прогреваются.
1: После зимы долгой.
2: Я устала, да, одеваться, мерзнуть. Я вот сейчас последние, вот эти 3 дня, я не попадаю в погоду. Я не понимаю, как одеваться. То слишком легко, то слишком тепло. Но при этом в течение дня, опять-таки, это все меняется. Слишком легко, слишком тепло.
1: Но здесь, знаешь, только одна фраза, мне кажется, работает. Это Волгоград, детка! Это зона рискованного земледелия. Там, где постоянно жара сменяется холодом, а холод сменяется жарой. И мне кажется, что последние несколько лет у нас очень сильно изменился климат, когда ты сразу из сапог попадаешь в сандалии, а потом, наоборот, очень быстро переодеваешься из летней одежды в осеннюю, в демисезонную, да, и ждешь уже прихода зимы. Но ничего страшного, у природы нет плохой погоды, и я абсолютно уверен в том, что лето все-таки, оно наступило 1 июня, и пусть оно немножко прохладное, немножко такое европейское, но все равно наше любимое волгоградское. Ну а что, сегодня у нас будет замечательная тема, которую мы раскроем с моей замечательной соведущей Викой Сотниковой, которая не только разбирается в моде, но и, естественно, обрамляет эту моду в глянцевые слова. Мы сегодня будем говорить о том, как же эффективно собраться в отпуск.
2: Ну и ладно, так уж и быть. Леша смотрит на меня, пожирает глазами. Я всем напомню, что Алексей Рябцев — это персональный фэшн-стилист, генеральный продюсер бренд-фото и видеосетов для экспертов и организаций, кастинг-директор легендарного модельного агентства VG Models, а также главный стилист РЦ «Акварель».
1: Да, Вика все правильно сказала, молодец. Очередная пятерка с плюсом попадает в ее карму. Меня лично я посылаю здесь.
2: Я напомню, Леша, что лето, каникулы, все школьники уже, они отдыхают.
1: Не, подожди, студенты еще учатся, ребята 9-11 класс все-таки сдают ОГЭ и ЕГЭ, им большой респект.
2: А там студентам не ставят эти пятерки особо.
1: Ой, да ладно, карме ставлю. Карме.
2: Плюсы карме, я поняла, все хорошо.
1: 5 плюсов.
2: Так вот для чего наше шоу, да?
1: Конечно, конечно.
2: Ну, конечно, надо обсудить всем, потому что начинают, когда планировать поездки. Если мужчинам достаточно взять пару вещей с собой, то у женщин начинается, что ничего в чемодан не влазит.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Как будто бы надо составить вот этот вот минимальный чек-лист для отпуска. А если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы уже не можете собрать этот чемодан, присылайте нам их на наши эфирные Макс или Телеграм по номеру 8-927-522-1015, и мы обязательно на них ответим далее. Ну а пока немножечко потанцуем, да, отвлечемся на музыку, а вы пока думаете, когда же это солнышко снова начнет нас отогревать.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама. Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
5: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек». 60-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. «Авангард спецодежда Волгоград». Качественный спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 90-30.
2: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
6: Плохого не посоветуем.
7: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +25, ночью до +15.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.20 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу врывается, да, на всех модных вибрациях в наш сегодняшний волгоградский вечер. И, конечно же, обсуждаем различные наши летние наряды, отпускные капсулы, да, вообще, да. Что брать, чек-лист составляем, что же нам нужно. Минимальный летний набор.
2: Так, ну минимальный летний набор в любом случае должен начинаться с купальных принадлежностей, да? Mm-hmm. Если мы с вами, тем более, едем на морское побережье, либо куда-то на озера какие-то красивые наши, российские, красивущие, просто невероятно, даже если едете за рубеж, то в первую очередь, конечно же, купальные костюмы. Многие берут и один, и два, и три комплекта. Кто-то берет сдельные купальники, девчонки, да? А кто-то берет раздельные купальники, кто-то монокини, кто-то там еще что-то. А в общем, самое главное, что вы должны помнить, это где вы будете купаться, да? А пляж какой? Галечный пляж либо песочный пляж? Это первое. Второе, сколько времени вы будете проводить именно около воды, открытой воды, либо в бассейне? Будете ли вы посещать какие-то аттракционы, связанные с водой? Это аквапарки различные и так далее. От этого, конечно же, зависит тот купальник, которого, девчонки, вы будете выбирать. Если вы идете в бассейн, например, с какими-то горками, аттракционами, то здесь, конечно, лучше взять закрытый купальник, чтобы он был сдельный, потому что все эти веселые картинки, потом фотографии останутся не только на всю вашу жизнь, да? Но еще кто-то об этом запомнит. Количество купальников, естественно, вы можете выбирать сами для себя. Их может быть огромное множество. Хоть каждый день их меняйте, хоть утром, хоть вечером. Mm-hmm. Вот. Но самое главное, что помните о том, что должен быть хороший, красивый загар.
1: Ну, Екатерина такой этот минимальный набор, это же два купальника. Но это все зависит от того,
2: особенно если мы едем сами на морское побережье.
1: Потому что, да,
2: чтобы
1: если
2: они успели,
1: утром,
2: успевали высыхать.
1: И вечером купаетесь, то утренник вечеру не будет. Там, ну, может не быть сухой, да, особенно если вы любите каждый раз стирать его.
2: Да.
1: Там.
2: Это первое.
1: Либо там сегодня один, завтра другой, чередовать. Ну, смотря где вы, как сохнут там вещи и так далее. И запасной всегда все-таки должен быть.
2: Да. Если мы говорим, например, о трендах, которые существуют на купальнике, это практически все можно сейчас. Это и открытые бикини, это и полностью сдельные купальники, и купальники с длинным рукавом, которые пропускают минимальное количество ультрафиолета. Это и купальник на купальник, один из трендов сезона. То есть многослойность даже сюда просочилась.
1: Ого.
2: Есть ощущение того, что девушка просто надела два купальника и пошла. Это различная цветовая палитра, это и цвета, это цветы точнее, это монохром, это горошек, кстати, обратите внимание на него, потому что в этом сезоне абсолютно разная форма этого горошка актуальна. Это могут быть какие-то шортики, топы, бандо, это могут быть люверсы, декоративные ткани, это могут быть металлические какие-то, либо стразы, стразами украшенные купальники. В общем, модно абсолютно все, выбирайте то, что вам больше всего нравится.
1: Ну и здесь, кстати, будет дальше от купальника зависеть, да, от того, как вы будете проводить это время, что нужно к купальнику, да, там какая накидка, не накидка, платье, а как далеко бассейн, побережье, как долго вы будете идти на улице, нужно ли вам переодеваться сильно там или еще что-то. В общем, такая купальная вся часть, она очень сильно взаимосвязана. Вот, но еще взаимосвязанный наш прекрасный плейлист, впереди вас ждут классные композиции, не прерываемся, да, от прослушивания, но мы скоро к вам вернемся.
0: Рябцев фэшн-шоу.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.30 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу. С вами здесь сегодня обсуждается летнюю отпускную моду. И если про девочек, да, мы про купальники уже поговорили, то ну нельзя же оставлять без внимания наших прекрасных парней.
2: Конечно, парни,
1: что у них там по трендам? Ну нет,
2: да,
1: нет, не надо.
2: У парней, слава богу, все очень-очень просто, ребят. У нас все консервативно по нашей моде. Это либо шорты разной длины, да, это могут быть укороченные шорты, средней длины до середины бедра, а также бермуды удлиненные практически до колена. Ну и обычные плавки, в которых мы можем увидеть любого профессионального спортсмена-пловца. Да, а, ну, в последнее время еще есть такие шорты по фигуре, да, из эластана, из такого хорошего плотного, либо полушорты, то есть тоже до середины бедра где-то они находятся, да, достигают, точнее, длину до середины бедра. И в том, и в другом, и в третьем, соответственно, тоже можно плавать. Здесь выбирайте для себя там комфорт. Я, например, очень люблю просто плавать в шортах средней длины. А главное, чтобы это была хорошая такая ткань, достаточно плотная, с одной стороны, но в то же время, которая очень быстро высыхает, потому что я люблю ходить в мокрых шортах, скажу вам честно. Поэтому для меня это важно, и я всегда выбираю себе именно такие шорты, чтобы можно было быстро высохнуть. И потом, например, чтобы можно было в них зайти в кафе, либо еще куда-то на прибрежной линии, и не напрягаться, что ты потом будешь сидеть под кондиционером и потом простынешь. Это, кстати, очень-очень важно. Если говорить, например, про капсулу для девчонок, да, то есть у парней, опять же, все будет очень-очень просто. И, ребята, и девчонки, пользуйтесь, конечно же, правилом. Это 3-4 верха, 1 низ. Да, чтобы была комбинаторность. Ну, допустим, если мы говорим про девчонок, что здесь? Ну, одна юбка, одни какие-то легкие брюки, либо бриджи. Этого, в принципе, будет достаточно. Там 1-2 сарафана. И дальше пошла уже какая-то пляжная мода, связанная с накидками, с юбками и парео, либо что-то такое, что можно будет накинуть на пляж, когда вы пойдете вместе с детьми, либо со своим спутником жизни. Вот, для парней здесь все тоже будет очень-очень просто. Пара шорт, одни вторые, плюс какие-то брюки очень легкие. 3-4 верха к каждому низу, да, смена должна быть обязательно, тем более мы помним, что лето это период жаркий, мы, соответственно, потеем, и день выходили, например, в шортах и в футболке в какой-то, по каким-то экскурсиям, вечером решили пройтись по береговой линии, значит, все-таки стоит надеть либо брюки, либо шорты и поменять однозначно верх. То есть вот таким образом мы строим с вами комбинаторность. По обуви, обувь однозначно должна быть комфортная и удобная, это что-то типа кроссовок, а если вдруг у вас там пешие прогулки планируются, могут быть сандали, либо слепоны, тоже, где обувь будет закрыта. Точнее, стопа ваша будет закрыта, и чтобы вы избежали травм каких-либо, которые могут быть. Естественно, шлепки для пляжа, либо бассейна, ну и могут быть сандали, либо босоножки для девчонок, которые будут очень удобно на вас сидеть, не натирать, самое главное, и вы могли проводить хорошо и приятное время. Однозначно головные уборы, однозначно. Это могут быть и кепки, и панамки, и шляпы, все, что хотите. Главное, чтобы подходило к вашей эстетике.
1: Ну и да, всегда нужно помнить, что погода непредсказуема, и вечером даже в самых теплых местах это может быть прохлада какая-то, поэтому всегда лучше иметь с собой хотя бы один вариант такой,
2: да,
1: утеплиться
2: рукавом,
1: чуть-чуть.
2: Конечно.
1: Утеплиться, да, там это какие-то штаны, это какая-то кофта, потому что, ну, мало ли что. Вот, ну, а сейчас, конечно же, немножечко будем разогревать себя прекрасными композициями, и совсем скоро к вам вернемся.
0: Рябцев фэшн-шоу. Реклама.
3: Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
8: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский». Улица Советская, 17, в здании Центрального рынка. Вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
9: Где купить обои в Волгограде?
10: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу: проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
11: Обойная сила ждет всех за покупками.
12: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шопер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шоперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
13: Спонсор конкурса ООО Happy Wear Юг. Happy Fox. Одежда для всей семьи.
14: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
15: ООО Happy Wear Юг. Волгоград. Улица Рогососского, дом 62. Офис 421. ОГРН номер 116-344-305-93-61. От 29.03.2016 года.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.45 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает обсуждать прекрасные модные летние темы. Может быть, за окном еще пока не такая уж и жара. Но мы готовимся к тому, что будет жарко. И мы пойдем что все делать? Отдыхать.
2: Да, да. Мы сегодня с коллегами, кстати, здесь обсуждали график своих отпускных. И, между прочим, уже все уже настроены на лето, лето, лето. Купаться, купаться, купаться. Загорать, загорать, загорать. Наслаждаться витамином D, фруктами, витаминами. И, в общем, всем, чем только можно, наслаждаться летом. Так, ну что же, мы с вами продолжим разбираться с нашими капсулами на лето. В прошлом выпуске мы очень много всего уже рассказали, практически собрали ваш гардероб, и осталось чем еще поживиться. Ну, а во-первых, давайте вспомним о том, что пляжная мода, она требует все-таки еще какие-то накидки, да? Это все-таки какие-то парео могут быть, это могут быть халаты какие-то облегченные, это могут быть накидки, как на плечи, так и в принципе просто. А опять же, накидки очень многие могут использоваться, как и полотенца в том числе. Есть такие ткани и есть такие формы, которые можно приобретать в магазинах. Так, обязательно солнцезащитный крем. Чем выше степень защиты, тем лучше. Не переживайте, в любом случае загорите. И все, кто не знает, вот эти вот циферки, которые там нарисованы, это как раз-таки время, которое будет этот крем защищать вас от палящего солнца. Да, там если 10, значит 10 минут, 50, значит 50 минут.
1: Правда, ну, это время?
2: Да, ты не знала?
1: Это, я думала, это именно плотность, знаешь? Ну, типа, какое, насколько там он сильно там отражает условно эти солнечные лучи. То есть количество, вот какое он пропускает, какое нет.
2: Не-а, это всего лишь-навсего сколько минут он будет работать.
1: Так неинтересно. Ну, я думала, там умнее что-то.
2: Нет, надо постоянно пользоваться этим делом. Опять же, если тебе хочется, чтобы что-то поумнее, есть специальные купальники с длинным рукавом.
1: Да, с которым, через которые ты загораешь.
2: Да, загораешь, но это очень высокая степень защиты, по-моему, больше 120 или даже 150. Вот, поэтому используйте их. Так, а что дальше по нашему с вами пляжу? Обязательно с вами берем пляжную красивую сумку. Обязательно, чтобы это была большая сумка, чтобы туда все вмещалось, но при этом обязательно стильная. Лучше, чтобы она была сама по себе очень-очень легкая. Да, то есть какие-то простые ткани. Это может быть хлопок, это может быть лен, это может быть бязь, в том числе такая хорошая с крупными переплетениями, чтобы это могут быть какие-то плетеные сумки. Обращайте внимание, сейчас это все есть в магазинах, причем недорого, и будет вас это радовать не один сезон.
1: Причем очень классно во всей такой отпускной пляжной моде работают вот эти натуральные материалы, потому что они еще, кстати, такие сумки и прочее, там нет металла, оно не нагревается. Да. И это материал такой, который буквально ты не боишься схватить, и что на солнце все, ты взял и обжегся там, или еще что-то.
2: Сама по себе эстетика, обратите внимание на эстетику Боха, она как раз-таки очень круто вписывается в пляжную моду.
1: Ну и обувь, кстати, тоже. Вообще, в целом, классно избегать в такой моде таких темных цветов, и еще однозначно, как раз-таки песок не будет так сильно на всем виден.
2: Да.
1: Тоже.
2: Это
1: тоже
2: такой
1: лайфхак немножечко. Вот, но немножечко, да, прерываем сейчас на музыку, но совсем скоро к вам вернемся, поэтому не переключайтесь.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Привет, соседка!

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури – сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.56 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает обсуждать классную тему. Точнее, уже даже, я бы сказала, заканчиваем мы обсуждать нашу отпускную моду. И мне кажется, мы обсудили очень много всего, но остался только один момент. Как раз-таки это наши прекрасные аксессуары. Как вот они завершают наш образ, да, его обрамляют, так и мы как раз-таки сейчас им завершим этим, этой темой.
2: Так, ну, первый главный аксессуар — это все-таки головные уборы. Да,
1: обязательно.
2: Помню, что в летний период времени мы их носим обязательно. Лучше, чтобы они были светлого цвета. А, и огромное множество сейчас их в моде. Это и косынки, и банданы,
1: и кепки.
2: Платки, и кепки, и бейсболки, и шляпы разные, широкополы с, узким, с узкими полями. Это кепки-докерки, это все что угодно. То есть можно носить сейчас абсолютно все. Это первое. Второе, это, конечно же, какие-то аксессуары, которые мы носим на руках. Да? Часы можно носить какие-то.
1: Мы забыли очки.
2: Очки.
1: Это очень важно.
2: Очень важно. И я, кстати, по себе сейчас это тоже очень-очень активно чувствую. То, что яркое солнце, и мне просто необходимо сейчас надевать очки, хотя раньше я их не носил, да. Но сейчас я вот прям чувствую, особенно когда нахожусь за рулем, что мне необходимо постоянно защищать свои глаза от солнца. Поэтому очки обязательно. Тоже формы абсолютно разные. Лучше, чтобы это были затемненные линзы серого либо черного цвета, либо коричневого цвета. Яркие лучше оставить для каких-то там вечеринок, либо еще чего-то там, но глаза в солнечную погоду лучше всего защищать нормальными солнцезащитными очками. И лучше, если это будет не пластик, либо какие-то супер тогда пластиковые линзы, которые вам сделали в оптике. Это второе. Третье, браслеты, часы. Лучше на мягких ремешках, чтобы себя не травмировать. Часы на мягких ремешках, но еще раз повторюсь. Кольца различные, колье. Как парни, так и девушки тоже, точнее, как девушки, так и парни тоже могут себе позволить. Хочется рассказать много о чем, времени очень мало. Вот, все, используйте, особенно то, что касается природных материалов. Дерево, натуральные камни, ракушки,

0: Опять же, какие-то металлы, но с металлами будьте аккуратны, потому что они очень быстро нагреваются. Mm-hmm. А символы морской тематики, это тоже можно носить, и сейчас это все приветствуется, но помните о том, что все это будет в конечном итоге оставлять следы от загара. Поэтому, если хочется, конечно же, носите даже на пляж, даже в бассейн, даже в море, либо в речку, это нормально, потому что пляжная мода это сейчас приветствует. Опять же, пояса какие-то, да, то есть это бодичейны какие-то разные, интересные. Они могут быть со стразами, они могут быть просто с какими-то камушками. Это тоже будет здорово смотреться и красиво. Браслеты на стопу тоже классно.
1: Но здесь самое главное помнить про, во-первых, травмоопасность, да. Не опасно ли это будет украшение, не будет ли оно вам мешать. И тоже
0: особенно из какого... если вы с детьми отдыхаете.
1: Да, это правда. И если это какой-то активный отдых. И если вдруг вы смотрите, какой материал, потому что не все материалы стоит вообще в воду окунать.
0: Да, это еще одно замечание. И маникюр обязательно, девочки. Маникюр должен быть нейтральным. И лучше, чтобы это было какое-то такое покрытие, которое не царапается, потому что потом к вечеру у вас ваш маникюр будет выглядеть ужасно.
1: Так, ну все, у нас времени остается только попрощаться и пожелать вам хорошего отдыха.
0: Да, как и нам. Пока-пока.
1: Все, всем пока-пока, до следующей недели.
2: Рябцев фэшн-шоу. Твое время. 18 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Совет Федерации разрешил самостоятельно сбивать дроны Центробанку, его дочернему предприятию «Росинкас», Сбербанку, а также спецсвязи. Соответствующий документ опубликован в Думской базе. Теперь сотрудники этих организаций смогут глушить и сбивать беспилотники или перехватывать сигналы их управления, не дожидаясь реакции профильных служб. Прибегать к таким мерам можно в случае атаки или угрозы нападения на работников организации или охраняемые объекты, пишет «Москва-24». Раньше пресекать работу беспилотников пилотников могли только сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСИН, а также Федеральной службы охраны и службы внешней разведки. Очередной груз в зону СВО направила Волгоградская область по заявкам командиров воинских соединений. Как сообщили в администрации региона, для выполнения оперативных задач были запрошены портативные и автомобильные радиостанции, фонари различной мощности, а также оптические приборы и разные средства связи. Снаряжение было закуплено на средства фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. В состав груза вошли также антидроновые ружья, средства для обнаружения беспилотников, маскировочные сети, медицинское оборудование, генераторы и другое оборудование, пишет «Высота 102». В нескольких районах Волгоградской области рыбаки наблюдают массу мертвого карася и сазана на берегах Дона в Клецком, Иловлинском и Калачевском районах, пишет «Высота 102». Специалисты Росрыболовства пришли к выводу о том, что отдельные наблюдаемые случаи гибели рыбы носят исключительно природный характер. На Дону отсутствует промышленное производство. По результатам исследования проб воды не отмечено превышение предельно допустимых уровней содержания опасных химических веществ. Об этом сообщил начальник Цимлянского отдела рыбоохраны Росрыболовства Максим Воробьев. Вероятнее всего, участившиеся случаи гибели карася серебряного и сазана этой весной связаны с температурными качелями, отмечают специалисты. Более 2000 парковок предусмотрено в Волгограде для зрителей товарищеского матча между футбольными сборными России и Буркина-Фасо. Игра состоится в эту пятницу, 5 июня. Подробная схема парковок представлена на карте, которую публикуют городские порталы, в том числе «Городские вести». Начало игры на стадионе «Волгоград-Арена» в пятницу в 20:00. В этот день общественный транспорт перейдет на особый режим работы. После матча назначены дополнительные вечерние электрички. При этом часть дорог станут пешеходными. Сборная Буркина-Фасо прибыла на предстоящий матч «Волгоград» еще 29 мая, напоминает «Высота 102». На Питерском международном экономическом форуме показали робота Леонардо. Его используют для тренировки врачей и студентов. Реалистичный симулятор взрослого пациента воспроизводит жизненные показатели человека. Он моргает, реагирует на свет, дышит. На нем обучаются анестезиологи, реаниматологи и специалисты других смежных областей. Об этом сообщает Russia Today. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 июня по 6. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
4: Информационный конвейер.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал.
6: А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Да, медведи, Broken Heart только что звучали для нас. И вот так мы врываемся с вами в этот седьмой час. Я уже здесь осталась одна, все так же Виктория Сотникова с вами на одной волне. И сегодня, конечно же, да, у нас были немножечко модных тем. Тут, да, уже активно пообсуждали, но есть же наша с вами тема недели и тема этого дня. Конечно же, угадайте, что это? Прекрасный гороскоп, который ждет нас впереди. И очень интересно, да, вообще, как лично вы, да, относитесь к ним, потому что, ну, многие же, правда, не верят ему, и даже неудивительно, почему, знаете, как-то, потому что, ну, ты там, кажется, постоянно читаешь, что про одного, что про другого, а где разница, а где то, а где все. Вот, поэтому, да, мы впереди с вами послушаем гороскоп, наш гороскоп самый прекрасный, вот, ну, а так, в целом, я лично, я стараюсь их перед важными событиями, например, не слушать, ну, и в целом, как бы, знаете, вот, как и с гаданиями, как и с приметами, если там что-то хорошее, то верим, если не очень хорошее, то не верим. Вот, прекрасная русская смекалка научила нас именно этому плану. Вот, нравится вам, забирайте, делюсь. Вот, ну а все-таки, да, немножечко послушаем музыки. Впереди нас ждет Холли Молли, Маршмелло и Portugal The Man. И через пару минут клан Карусель с композицией Right, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
13: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 25, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, вы сами создаете себе проблемы своим безрассудным, а порой и агрессивным поведением. Тельцы, неплохой день для решения текущих задач, наведения порядка, рутинные дела отвлекают вас от неприятных мыслей. Близнецы, если вам захочется головокружительных приключений, сегодня вы их непременно найдете. Раки, главный плюс этого дня – хорошее настроение и ощущение душевного подъема. Вы верите, что вам любое море по колено. Львы, вы находите оригинальные пути к цели и используете необычные способы для достижения желаемого. Дети, удачный день, связанный с прогрессом в нескольких важных для вас делах. Но больше всего вас порадуют перемены к лучшему. Весы, экспериментируйте, неожиданные смелые идеи, приходящие в вашу голову, очень хороши и стоят того, чтобы вы реализовали их немедленно. Скорпионы, не планируйте день заранее, обстоятельства могут вмешаться в привычное течение дел. Стрельцы, у вас благоприятный день, из событий которого вы без труда извлекете пользу. Козероги, очень интересный день, хотя и довольно напряженный. У вас будет много дел, но вы совсем справитесь. Водолеи, звезды предупреждают о высокой вероятности недомоганий и незначительных, но неприятных травм. Рыбы, начинается день удачно, и вы отлично ладите с женщинами, получаете от них любую помощь, в которой нуждаетесь. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация с

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Viens, je t'emmène sur ma...

0: с Кейт и Нула с композицией In My Head только что звучали для нас и для нашего хорошего настроения. И да, конечно, мы сегодня с вами нашу прекрасную тему гороскопов-то продолжаем обсуждать. И самое интересное, что да, только что был буквально вот пару минут назад гороскоп. И очень интересно, да, что многие люди же на самом деле признаются, что ни во что подобно они не верят, что все эти знаки зодиака это что-то выдуманное, это просто фантазия. Очень классно, да, там у всех, если прочитать описание, не читаю, что это за знак зодиака, можно приписать его к любому. И в целом гороскоп это так. Штучка, знаете, это немножечко успокоит себя иногда. Если он хороший, мы в него верим. Если он не хороший, то, конечно же, это все выдумки, это все туфта полная и так далее. Вот. Ну а в целом, ну как будто бы, знаете, такой просто инструмент развлечения, и все давно уже это приняли. Вот причем и очень интересно, да, как люди вроде бы такие, ну, говорят, что это глупости, но при этом, вот если сегодня важное событие, я прям видела, как люди переключают, да, с радиостанции, если вдруг там начинается резко гороскоп, потому что они такие, так, нельзя слушать, иначе сейчас настроишь себя на плохое там, или еще что-то, или потом услышат, что у тебя что-то завтра будет плохо, и они весь день ходят и ждут, когда же будет это плохо, и так далее, и так далее. Вот поэтому есть, конечно, вот этот момент, вроде бы не верю, да, немножечко иногда подтягивает свою сторону, ну, а кто-то, конечно, я не знаю, может быть, прям следит по звездам, а что его ждет. Вот, ну, в любом случае, каждый сам решает для себя. Интересно вообще, к какому лагерю относитесь вы. Но в любом случае, нас объединяет классная музыка, и впереди нас ждут Джон Саммит, Авалон Роксон, и через пару минут Чит Коудс и Трейн с композицией Блум, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101,5.
2: Реклама.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Волгоград, улица имени Бабича, 7/1.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
8: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
12: Плохого не посоветуем.
13: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Мишель с композицией «На малиновой луне» звучала только что для нас, и как будто бы она подслушивала нашу с вами тему, да, луна, вот, но она же ходит очень рядом со всеми знаками зодиака, ну а мы с ними немножечко уже на сегодня расстаемся, ну и в целом мы подходим уже к концу этого часа, и значит пора нам с вами прощаться. Очень быстро пролетел наш такой разносторонний эфир сегодня, потому что немножечко фэшн тем, потом немножечко наших загадочных знаков зодиака, но ничего, самое главное, что сейчас мы уходим отдыхать с вами, и радует тот факт, что всего лишь 2 рабочих дня впереди, а это значит, там уже и выходные, вот они впереди. Ну и у нас, кстати, будет потом следующая, да, неделя всего лишь 4-дневный рабочий и целых 3 выходных, поэтому можно уже планировать различные поездочки, вот, и многое-многое другое. Вообще, в целом, может быть, у вас уже отпуска вовсю идут, так что, да, готовимся с вами к классным вечерним, да, делам под хорошую музыку, и впереди нас ждут Лили Вуд и The Prick, Медуза и Хенрика Мамин, и через пару минут Маккензи Аромба с композицией Underwater, поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Твое время. 19 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. 3 человека находятся в реанимации после атаки ВСУ на рейсовый автобус с сообщением «Москва-Симферополь» на территории ДНР. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Масников. Он уточнил, что пострадали 10 человек, все они в медучреждениях. Напомню, ВСУ атаковали рейсовый автобус утром. В это время он ехал по территории города Енакиево в Донецкой Народной Республике. Заехал туда, чтобы забрать пассажиров. Погибли 8 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку охотой на людей и призвала международные структуры, правительство и СМИ осудить обстрел пассажирского автобуса. Волгоградская МЧС опубликовала видео взрыва 250-килограммовой бомбы времен Великой Отечественной в Волгограде. Снаряд взорвали сегодня сотрудники пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС. Ранее на снаряд наткнулись рабочие в советском районе города. Место опасной находки сразу оцепили. Пиротехники из Ростова-на-Дону прибыли оперативно. Работать с авиабомбами в Волгоградской области им приходится довольно часто. Ранее сообщалось, что взрыв, раздавшийся сегодня днем со стороны Лысой горы, напугал жильцов ЖК «Колизей», а также школьников, гулявших на детской площадке во дворе. В городе Спутники Волжском ввели временные ограничения движения большегрузов по дорогам местного значения. Эта мера будет действовать до 31 августа в дневное время при температуре воздуха выше плюс 32 градусов. Цель нововведения, как пояснили в администрации Волжского, сохранить трассы. Пишет «Высота 102» и напоминает о том, что областной комитет транспорта и дорожного хозяйства также ввел подобные ограничения для грузовиков на дорогах регионального и межмуниципального значения по всей области. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс», ссылаясь на официальных лиц. Чиновник из Минтуризма Непала Химал Гаутам подтвердил информацию, но добавил, что итоговая цифра еще может быть скорректирована. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису в Париже, сенсационно обыграв первую ракетку мира Арину Сабаленко из Белоруссии. Диана была посеяна под 25-м номером, Арина под первым. Ожидается, что в полуфинале Диана Шнайдер сыграет против польской теннисистки Майи Хвалинской. В другом полуфинале первая ракетка России Мира Андреева сразится с украинкой Мартой Костюк, которая впервые на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде примет участие в полуфинале, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 72,56, евро 84,61.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
1: Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
9: «Озеленение 34». Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +25, ночью до +15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Поступило предложение от депутатов снизить этот утилизационный сбор для многодетных семей, льготников, ветеранов. Как вы думаете, смогут ли этот закон продвинуть в Госдуме?
3: Ну, честно говоря, я думаю, что вообще на самом деле, вот по-хорошему, давайте так, таможенные и утилизационные сборы реально будут пересматривать, как мне кажется. Я объясню, в чем ситуация. Она и снаружи, и внутри системы плохо работает. Снаружи система, мы все с вами почувствовали, что происходит вообще с ценами. Наши иностранные партнеры просто в шоке. Тут даже Лукашенко не выдержал и высказался на эту тему по поводу того, что зачем нам единый таможенный союз, если вы такие утилизационные сборы, которые по цене, как сам автомобиль, выходит. Второе. Возможно, будут какие-то поблажки, снижения для определенных категорий граждан. Понятно, там пенсионеры, многодетные, еще кто-то. Но вот как сейчас купить семье из 5-6 человек автомобиль себе основной, когда его, ну, просто поборы представляют собой практически его стоимость? И еще один момент, который должен смущать, это таможня. В общем, смотрите, если раньше, насколько я помню всю систему, таможенники получали зарплату от количества деклараций, ну, то есть ты заполняешь декларацию, получаешь там, допустим, 15 тысяч со стоимости автомобиля или там какого-то конкретного продукта, который завозится. Вы представляете, насколько меньше этих деклараций стало заполняться с учетом современных реалий, утилизационных сборов и так далее? С одной стороны, денег собрали в казну, ну, примерно столько же, давайте представим себе, что эта ситуация такая. А вот люди, которые в этой системе работают, они-то как? Они-то ведь столько уже не работают, соответственно, у них зарплата-то как будет рассчитываться? Исходя из чего? Какой план они должны выполнить? И тому подобные вещи. То есть, в одном месте где-то прибыло, где-то убыло, то на то и получается. То есть, выгадать что-то такое в большом количестве, ну, с учетом того, что система внутри так не настроена, не получается. Соответственно, надо думать, каким образом либо просчитать ходы, посчитать по новой, какие-то тарифы ввести, где-то льготные, где-то зависящие, может быть, от объемов, стоимости и так далее. Потому что, ну, как бы, я могу понять людей, которые покупают там за 30-40 миллионов автомобиль, для них утилизационный сбор, ну, не такая страшная цифра. А если ты покупаешь автомобиль единственный там за 3-4 миллиона рублей, который у себя дома, там, в Китае, например, стоит в 3 раза почти дешевле, ну, как бы реально попахивает тем, что ты платишь за всех сразу. Соответственно, надо систему подумать и посчитать. Пока до 30-го года идет индексация, это вот то, что есть. Других нововведений пока законодательно, ну, я не читал, не видел. Соответственно, живем в факте реальной действительности. Мне бы хотелось, чтобы было по-другому. Вам бы, я уверен, хотелось бы, чтобы было по-другому, но даже тем, кто в системе работает. Но пока, честно, не знаю, будут ли предпосылки к этому. Есть заявления, какие-то предложения. Я не против, я наоборот за, чтобы и для там, участников боевых действий, и для многодетных семей. Ну, в общем, льготные категории какие-то вводились.
4: Александр, подскажите, пожалуйста, новый Юнивец. Катались. Что можете сказать про эту машину?
3: Я хотел купить, честно. Притом, я как бы и платформу эту знаю хорошо, и покатался, и мотор этот меня абсолютно устраивал. Единственное, что я не был впечатлен новым салоном. Ну, салон какой-то простоват. Внешне, вот прям бомба. Я не обсуждаю этот их цвет шампанского. Розово-пушистый, как говорится. Потому что меня вот такие цвета розово-бежевые, они как-то, ну, не возбуждают. Хотя я думаю, что в наших реалиях грязь на нем видно не будет. Мне больше нравится там вот у них Atomic Grey, чуть более графитовый цвет. В этом цвете он смотрится интересно. Явно он по внешности добавил. Что касается технических характеристик, все практически то же самое, только с учетом полного привода теперь, хотя давно его уже ждали. Но и меня вообще совсем не возбудила цена на этот автомобиль, честно. То есть после рестайлинга так резко добавить в цене, он ведь стоит 3200, 3300, понимаешь? Ну, как бы вопросик есть у меня по поводу ценообразования с учетом того, что особо тележка не поменялась, там даже не сильно изменились настройки, не очень впечатляющий салон, и я практически за те же самые деньги пошел и купил автомобиль, который на полном приводе с блокировками, с большим салоном, большими плюшками и так далее. Вот, к сожалению, у меня был вот такой выбор. Но, как вариант для тех, кто пересаживается, допустим, со старой версии на новую, это будет интересно. Но с учетом, опять же, того, что, на мой взгляд, салон оказался простоватым.
4: Ну, а так, пару-тройку моделей вот в районе там до 3,5, что можете посоветовать вот, конкурент, если вот рассматривать?
3: Слушай, ну там как бы основную конкуренцию составляют что? Джили, основную конкуренцию составляют Хавейлы. Вот, собственно, и все. То есть вот, благодарю за интересные разговоры и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. 977-377.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
11: ООО «Лисина». УГРН 123-340-00-11-833. Город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.